совершенен. Брак – это соединение двух половинок в единое целое. Две жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это больше уже не две жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни несет священную ответственность за счастье и высшее благо другого. День свадьбы. Нужно помнить всегда и выделять его особо среди других важных дат жизни. Это день, свет которого до конца жизни будет освещать все другие дни. Радость от заключения брака не бурная, а глубокая и спокойная. Над брачным алтарем, когда соединяются руки и произносятся святые обеты, склоняются ангелы и тихо поют свои песни. А потом они осеняют счастливую пару своими крыльями, когда начинается их совместный жизненный путь. По вине тех, кто женился, одного или обоих, жизнь в браке может стать несчастьем. Возможность в браке быть счастливым очень велика, но нельзя забывать и о возможности его краха. Только правильная и мудрая жизнь в браке поможет достичь идеальных супружеских отношений. Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности, привычек, вкуса, характера, о которых вторая половина и не подразумевала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты. Но терпение и любовь преодолевают все. И две жизни сливаются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую. И эта жизнь будет продолжаться в мире и покое. Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого, когда что-нибудь идет не так. Необходима выдержка и терпение. Нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего непростительна грубость именно в своем доме по отношению к тем, кого мы любим. Еще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий, от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных, маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб. Еще один важный элемент в семейной жизни – это единство интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком мелким, даже для гигантского интеллекта самого великого из мужей. С другой стороны, каждая мудрая и верная жена будет охотно интересоваться делами ее мужа. Она захочет узнать о каждом его новом проекте, плане, затруднении, сомнении. Она захочет узнать, какое из его начинаний преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех его ежедневных дел. Пусть оба сердца разделяют и радость, и страдания. Пусть они делят пополам груз забот. Пусть все в жизни у них будет общим.
им следует

0: Вместе ходить в церковь, молиться рядом. Вместе приносить к стопам Бога груз забот о своих детях и обо всем дорогом для них. Почему бы им не говорить друг с другом о своих искушениях, сомнениях, тайных желаниях и не помочь друг другу сочувствием, словами ободрения? Так они и будут жить одной жизнью, а не двумя. Каждый в своих планах и надеждах должен обязательно подумать и о другом. Друг от друга не должно быть никаких секретов. Друзья у них должны быть общие. Таким образом, две жизни сольются в одну жизнь. И они разделят и мысли, и желания, и чувства, и радость, и горе, и удовольствие, и боль друг друга. Бойтесь малейшего начала недопонимания или отчуждения. Вместо того, чтобы сдержаться, произносится неумное, неосторожное слово. И вот между двумя сердцами, которые до этого были одним целым, появилась маленькая трещинка. Она ширится, ширится до тех пор, пока они не оказываются навеки оторванными друг от друга. Вы сказали что-то в спешке. Немедленно попросите прощения. У вас возникло какое-то недопонимание. Неважно, чья это вина. Не позволяйте ему ни на час оставаться между вами. Удерживайтесь от ссоры. Не ложитесь спать, затаив в душе чувство гнева. В семейной жизни не должно быть места гордости. Никогда не нужно тешить свое чувство оскорбленной гордости и скрупулезно высчитывать, кто именно должен просить прощения. Истинно любящие такой казуистикой не занимаются. Они всегда готовы и уступить, и извиниться. Без благословения Бога, без освящения им брака, все поздравления, добрые пожелания друзей будут пустым звуком. Без его ежедневного благословения семейной жизни даже самая нежная и истинная любовь не сумеет дать все, что нужно. Без благословения неба вся красота, радость, ценность семейной жизни может быть в любой момент разрушена. В устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи. И самое полное семейное счастье может быть достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности. Одно слово охватывает все. Это слово «любовь». В слове «любовь» целый том мыслей о жизни и долге. И когда мы пристально и внимательно изучаем его, каждая из них выступает ясно и отчетливо. Когда увядает красота лица, потухает блеск глаз, и со старостью приходят морщинки или оставляют свои следы и рубцы болезни, горе, заботы, любовь верного мужа должна оставаться такой же глубокой и искренней, как и раньше. Нет на земле мерок, способных измерить глубину любви Христа к Его Церкви. И ни один смертный не может любить с такой же глубиной. Но все же каждый муж обязан это сделать в той степени, в какой эту любовь можно повторить на земле. Ни одна жертва не покажется ему слишком большой ради его любимой. Есть нечто святое и возвышающее почти благоговейный страх в том, что жена, вступая в брак, сосредотачивает все свои интересы в том, кого она берет себе в мужья. Она оставляет дом своего детства, мать и отца, разрывает все нити, которые ее связывают с прошлой жизнью. Она оставляет развлечения, к которым раньше привыкла. Она смотрит в лицо того, кто попросил ее стать его женой, и с дрожащим сердцем, но и со спокойным доверием вручает ему свою жизнь. И муж с радостью чувствует это доверие. Это на всю жизнь составляет счастье человеческого сердца, способного и на несказанную радость, и на неизмеримые страдания. Жена в полном смысле слова все отдает своему мужу. Для любого мужчины это торжественный момент. Принять ответственность за молодую, хрупкую, нежную жизнь, которая доверилась ему, и лелеять ее, защищать, оберегать, пока смерть не вырвет у него из рук его сокровище или не поразит его самого. В любви нужна особая деликатность. Можно быть искренним и преданным, и все же в речах и поступках может не хватить той нежности, которая так покоряет сердца. Вот совет. Не демонстрируйте плохое настроение, оскорбленные чувства. Не говорите гневно. Не поступайте дурно. Ни одна женщина в мире не будет так переживать из-за резких или необдуманных слов, слетевших с ваших губ, как ваша собственная жена. И больше всего в мире бойтесь огорчить именно ее. Любовь не дает права вести себя грубо по отношению к тому, кого любишь. Чем ближе отношения, тем больнее сердцу от взгляда, тона, жеста или слова, которые говорят о раздражительности или просто необдуманны. Каждой жене следует знать, что когда она в растерянности или затруднении, в любви своего мужа она всегда найдет безопасный и тихий приют. Ей следует знать, что он ее поймет, будет обращаться с ней очень деликатно, употребит силу, чтобы ее защитить. Ей никогда не следует сомневаться в том, что во всех ее затруднениях он ей посочувствует. Надо, чтобы она никогда не боялась встретить холодность или укор, когда придет к нему. Искать защиту. Если почитаешь своего супруга, то и другой возвышен. Если нет, то и другой унижен. Нужно советоваться с женой о своих делах, своих планах, доверять ей. Может быть, жена и не так, как муж, смыслит в делах, но, возможно, сумеет предложить много ценного. Так как женская интуиция часто срабатывает быстрее, чем мужская логика. Но даже если жена не может оказать мужу помощь в его делах, любовь к нему заставляет ее глубоко интересоваться его заботами. И она счастлива, когда он просит у нее совета. И так они еще больше сближаются. Если день был благоприятный, она вместе с мужем разделяет его радость. Если неудачным, она помогает ему, как верная жена, пережить неприятности, ободряет его. Надо, чтобы руки мужа, вдохновленные любовью, умели делать все. Надо, чтобы у каждого любящего мужа было большое сердце. Многие страждущие должны найти помощь в настоящей семье. Каждый муж жены христианки должен объединиться с ней в любви ко Христу. Из любви к ней он пройдет через испытание в вере. Разделяя ее жизнь, наполненную верой и молитвами, он и свою жизнь свяжет с небом. Объединенные на земле общей верой во Христа, переплавляя свою взаимную любовь в любовь к Богу, они будут вечно соединены и на небе. Зачем на земле сердца тратят годы, срастаясь в одно, сплетаясь своей жизни, сливаясь душами в один союз, которого можно достичь только за гробом? Почему сразу не стремиться к вечности? Не только счастье жизни мужа зависит от жены, но и развитие, и рост его характера. Хорошая жена – это благословение небес, лучший дар для мужа, его ангел, источник неисчислимых благ. Ее голос для него – сладчайшая музыка. Ее улыбка освещает ему день. Ее поцелуй – страж его верности. Ее руки – бальзам его здоровья и всей его жизни. Ее трудолюбие – залог его благосостояния, ее экономность – его самый надежный управляющий. Ее губы – лучший его советник. Ее грудь – самая мягкая подушка, на которой забываются все заботы, а ее молитвы – его защитник перед Господом. Верной жене не нужно быть ни мечтой поэта, ни красивой картинкой, ни эфемерным созданием, до которого страшно дотронуться, а нужно быть здоровой, сильной, практичной, трудолюбивой женщиной, способной выполнять семейные обязанности и отмеченной все-таки той красотой, какую дает душе высокая и благородная цель. Первым требованием к жене является верность. Верность в самом широком смысле. Сердце ее мужа должно ей доверяться без опаски. Абсолютное доверие – это основа верной любви. Тень сомнения разрушает гармонию семейной жизни. Верная жена своим характером и поведением доказывает, что она достойна доверия мужа. Он уверен в ее любви. Он знает, что ее сердце неизменно предано ему. Он знает, что она искренне поддерживает его интересы. Очень важно, что муж может доверить своей верной жене ведение всех домашних дел, зная, что все будет в порядке. Мотовство и экстравагантность жен разрушили счастье многих семейных пар. Каждая верная жена проникается интересами своего мужа. Когда ему тяжело, она старается подбодрить его своим сочувствием, проявлением своей любви. Она с готовностью поддерживает все его планы. Она не груз на его ногах. Она сила в его сердце, которая помогает ему делаться все лучше. Не все жены являются благословением для своих мужей. Иногда женщину сравнивают с ползучим растением, обвивающим могучий дуб своего мужа. Верная жена делает жизнь своего мужа благороднее, значительнее, обращая его могуществом своей любви к возвышенным целям. Когда доверчивая и любящая, она припадает к нему, она пробуждает в нем самые благородные и богатые черты его натуры. Она поощряет в нем мужество и ответственность. Она делает его жизнь прекрасной, смягчает резкие и грубые его привычки, если такие были. Но есть и такие жены, которые подобны растениям-паразитам. Они обвиваются, но сами не делятся ничем. Они не протягивают руку помощи, они нежатся на диванах, прогуливаются по улицам, грезят над сентиментальными романами и сплетничают в гостиных. Они абсолютно бесполезны и, будучи таковыми, становятся обузой для самой нежной любви. Вместо того, чтобы сделать жизнь мужа сильнее, богаче, счастливее, они только мешают его успехам. Результат для них самих тоже оказывается плачевным. Верная жена приникает и обвивает мужа, но также и помогает ему, и вдохновляет. Ее муж во всех сферах своей жизни чувствует, как помогает ему ее любовь. Хорошая жена – хранительница семейного очага. Некоторые жены думают только о романтических идеалах, а повседневными своими обязанностями пренебрегают и не укрепляют этим свое семейное счастье. Часто бывает, когда самая нежная любовь погибает, а причина этого в беспорядке, небрежности, плохом ведении домашнего хозяйства. Женщина наделена даром сочувствия, деликатности, умением вдохновлять. Это делает ее похожей на посланца Христа с миссией облегчить человеческие страдания и горести. Для каждой жены главная обязанность – это устройство и ведение ее дома. Она должна быть великодушной и добросердечной. Женщина, чье сердце не трогает вид горя, которая не стремится помочь, когда это в ее силах, лишена одного из главных женских качеств, которые составляют основу женского естества. Настоящая женщина делит с мужем груз его забот. Что бы ни случилось с мужем в течение дня, когда он входит в свой дом, он должен попасть в атмосферу любви. Другие друзья могут ему изменить. Но преданность жены должна быть неизменной. Когда наступает мрак, а невзгоды обступают мужа, преданные глаза жены смотрят на мужа, как звезды надежды, сияющие в темноте. Когда он сокрушен, ее улыбка помогает ему снова обрести силу. Так солнечный луч распрямляет поникший цветок. Если знание – это сила мужчины, то мягкость – это сила женщины. Небо всегда благословляет дом той, которая живет для добра. Преданная жена оказывает мужу самое полное доверие. Она от него ничего не скрывает. Она не слушает слова восхищения других, которые не может пересказать ему. Она делится с ним каждым своим чувством, надеждой, желанием, каждой радостью или огорчением. Когда она чувствует себя разочарованной или оскорбленной, она может испытать искушение найти сочувствие, рассказав о своих переживаниях близким друзьям. Более губительного ничего не может быть, как для собственных ее интересов, так и для восстановления мира и счастья в ее доме. Горести, о которых жалуются посторонним, остаются незаживающими ранами. Мудрая жена ни с кем не поделится своим тайным несчастьем, кроме своего владыки, так как только он может сгладить терпением и любовью все размолвки и несогласия. Любовь раскрывает в женщине многое, чего не видят посторонние глаза. На ее недостатки она набрасывает вуаль и преображает даже самые простенькие ее черты. По мере того, как со временем, в трудах, в заботах исчезает обаяние физической красоты, все более и более должна сиять красота души, заменяя потерянную привлекательность. Жена всегда должна больше всего заботиться о том, чтобы нравиться мужу, а не кому-нибудь еще. Когда не только вдвоем, она должна выглядеть еще лучше, а не махать рукой на свою внешность, раз больше никто ее не видит. Вместо того, чтобы быть оживленной и привлекательной в компании, а оставшись одна, впадать в меланхолию и молчать, жена должна оставаться веселой и привлекательной, и когда она остается вдвоем с мужем в своем тихом доме. И муж, и жена должны отдавать друг другу все лучшее в себе. Ее горячий интерес ко всем его делам, ее мудрый совет к любому вопросу укрепляет его для выполнения своих ежедневных обязанностей и делает храбрым для любой битвы. А мудрость и силу, которые нужны ей для выполнения святых обязанностей жены, женщина может найти, обращаясь только к Богу. Нет ничего сильнее того чувства, которое приходит к нам, когда мы держим на руках своих детей. Их беспомощность затрагивает в наших сердцах благородные струны. Для нас их невинность, очищающая сила. Когда в доме новорожденный, брак как бы рождается заново. Ребенок сближает семейную пару так, как никогда прежде. В сердцах оживают молчавшие до этого струны. Перед молодыми родителями встают новые цели, появляются новые желания. Жизнь приобретает сразу новый и более глубокий смысл. На их руки возложена святая ноша, бессмертная жизнь, которую им надо сохранить. И это вселяет в родителей чувство ответственности, заставляет их задуматься. Я больше не центр мироздания. У них есть новая цель, для которой надо жить. Цель достаточно великая, чтобы заполнить всю их жизнь. Дети – это апостолы Бога, которых день за днем Он посылает нам, чтобы говорить о любви, мире, надежде. Конечно, с детьми у нас появляется масса забот и хлопот. И поэтому есть люди, которые смотрят на появление детей как на несчастье. Но так смотрят на детей только холодные эгоисты. Ах, чем бы мир для нас вдруг стал, когда бы в нем не было детей? За нами только пустота, а впереди лишь смерть и тень. Что значит листья для дерев и свет? И воздух через них, сгущаясь в сладкий нежный сок, идут в стволы, питая их. Как будто листья в том лесу для мира дети. Их глазами воспринимаем мы красу, дарованную небесами. Великое дело взять на себя ответственность за эти нежные юные жизни, которые могут обогатить мир красотой, радостью, силой, но которые также легко могут погибнуть. Великое дело – пестовать их, формировать их характер. Вот о чем нужно думать, когда устраиваешь свой дом. Это должен быть дом, в котором дети будут расти для истинной и благородной жизни, для Бога.
1: Братья и сестры, вы слушали дневниковые записи святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой о семейном счастье.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу иеромонаха Николая Генералова, насельника Свято-Пантелеймонова монастыря на Святой горе Афон.
1: Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой горы Афонской. С Божьей помощью на сей раз мы поговорим о посте и молитве. Итак, пост и молитва – указанию святых отцов церкви и опыта суть два крыла, при помощи которых христианин может возлететь на небо, то есть может отрешиться от всего греховного и водвориться в области всего святого. Так необыкновенно велика сила поста и молитвы. Но эту силу и мы с вами, возлюбленные, можем сжать при помощи благодати Божией, если поймем смысл и значение поста и молитвы правильно и будем упражняться в них как должно. Итак, начнем с полным вниманием изучать пост и молитву, а вместе с тем и на самом деле будем поститься и молиться. Итак, первое о посте. Пост не есть только обыкновенное воздержание в пище и питье, предописываемое благоразумием и врачебную наукой для сохранения здоровья тела, но есть высшая степень воздержания вместе с развлечением пищи и питья, воздержание, предписываемое Святой Церковью чадом ее на известные постовые времена и дни. Пост, по изъяснению святых отцов, установлен был самим Богом еще в раю, когда первым людям, прародителям нашим, запрещено было вкушать плоды с древа познания добра и зла. Бытие, 2 глава. В Ветхом Завете находится много примеров поста. Смотри, числа, глава 29, Царств, глава 7, Псалом 34, Маккавеев, 1 книга, 3 глава. И в Новом Завете сам Спаситель, приходивший не разорить, а исполнить закон, пред вступлением в общественное служение, сам освятил пост своим 40-дневным пощением в пустыне. Кроме примера, он и словом своим научал посту, когда говорил ученикам своим: «Не млите себе, да никогда отягчают и сердца ваши объедением и пьянством». Матфея 6 глава. Чему учил Иисус Христос и что Он и заповедал, тому Святая Церковь всегда следовала неуклонно. В апостольских деяниях находится немало примеров строгого хранения поста первыми христианами. И затем Святая Церковь никогда не забывает поста. У святых отцов и учителей церкви находится множество наставлений и постановлений о святом посте. Святый Великий Василий прямо говорит: «За то, что мы в лице прародителей не постились, мы изринуты из рая. Так будем же поститься, чтобы снова взойти в рай». Потому-то Святая Церковь установила, наконец, по четырем временам года четыре поста, как времена для общественного пощения и покаяния. Два поста в честь Господа Иисуса Христа, Великий и Рождественский, в честь Божией Матери Успенский, и один в честь сошествия Святого Духа на апостолов, Петров пост. Кроме того, мы имеем посты однодневные: день воздвижения креста Господня и всекновения главы Иоанна Предтечи, в среду воспоминание и предание Господа нашего Христа на страдания, а в пятницу самого страдания и смерти Его. Все эти посты, безусловно, обязательны для каждого христианина, как сына церкви, за исключением больных и немощных. Правда, к сожалению, всегда были люди, а теперь особенно много таких людей, которые злоупотребляют постами или и совсем отвергают их, не обращая внимания на то, что через это делаются непокорными сынами церкви, заповедавшей посты, наживают себе бесчисленные болезни, постоянно лечатся и умирают, не дожив своего века. Как жалки эти люди! Они до того несмысленны и слабы, что им кажется лучше заболеть и преждевременно умереть, чем когда-либо несладко поесть. О, дети, дети! Зато сколько Церковь Христова имеет великих разумных постников и в Ветхом, и в Новом Завете. Там Моисей, Илья, Давид, здесь Креститель и бесчисленные подражатели Его, которые все жили здраво, долговечно и хорошо, жили и великие дела совершили. В субботу Сырной Седмицы Святая Церковь вспоминает и представляет неисчислимый сон святых угодников Божьих всякого рода, звания, возраста и пола, в посте просиявших. Делает это Святая Церковь пред Великим постом, между прочим, для того, чтобы указать нам примеры и образцы постничества. Имея вокруг себя такое облако свидетелей поста, свергнем с себя, возлюбленные, всякое бремя детского неразумия и невоздержания, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще поста, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Евреям 15 глава. Аминь. Второе. Составив себе общее понятие о посте, раскрыв в кратких чертах смысл и значение его для нас, теперь, возлюбленные, приступим к раскрытию сущности его. По двоякому существу нашему, телесному и духовному, и пост заповедан нам церковью двоякий, телесный и духовный. Прежде скажем о телесном посте. Что такое телесный пост? Пост телесный есть умеренное употребление пищи и питья, и притом пищи не скоровной, а постной. В церковном уставе ясно изображено и время употребления, и качество постной пищи, и с какой разумной любовью все это сделано. Иногда, когда это нужно, не полагается никакой пищи. Иногда указывается самая суровая пища, один хлеб с водой и солью. Иногда даются плоды и овощи, иногда какое-либо варево. Иногда определяется для трапезы одно кушанье, иногда два. Иногда дается вино, а большие праздники и рыба. Все строго рассчитано с той целью, чтобы ослабить в нас страстные движения плоти, возбуждаемые обильным и сладким питанием тела, но так, чтобы не совсем расслабить нашу телесную природу, а напротив, сделать ее легкою, крепкою и вполне способную подчиняться движениям духа и выполнять бодренно его требования». Если бы кто решился провести пост по указанию церковного устава относительно употребления пищи, то на опыте познал бы всю благотворность и спасительность уставного сухоедения. Испытали это бесчисленные сонмы святых угодников Божиих, просиявших в посте. Все они строго держались раз на седа положенного правила и порядка в употреблении количества и качества пищи. И что же? Были всегда здоровы, почти никогда не лечились. А если и лечились когда, то лечились тем же постом и воздержанием, потому и жили по 100 лет и более, совершая неимоверные подвиги. Итак, возлюбленные, пост состоит в употреблении пищи согласно определению церкви относительно количества, времени и особенно качества ее. Верующие должны во время поста употреблять пищу не прежде полудня, не иначе, как постную, и притом умеренно. В умеренном количестве, должны удалиться не только от всех пяти разгорячающих кровь или услаждающих вкус, но и от всех забав, игр, удовольствий, праздных собраний, вообще всего, что льстит чувственности. На каждом сыне православной церкви лежит обязанность сохранять посты, как учреждение божественное, как действие или средство богопочитания. Господь сам повелевает, говоря: «Освятите пост, обратитесь ко мне всем сердцем вашим в посте и в плаче, и в рыдании». Иоиль, 2 глава. «За нарушение постов гнев Божий посягает великими бедствиями семейства, народы и царства». За несоблюдение постов, как непочтение к законам церковным, человек не может быть истинным сыном церкви. Можно ли ожидать от непослушного в легком внешнем деле сына церкви православной, чтобы он сохранял послушание в обязанностях более важных? Пост есть необходимое средство для успеха в жизни духовной и для получения спасения, ибо пост, отнимая у плоти излишнюю пищу и излишнее питье, ослабляет силу чувственных влечений. Отсюда видно, что и польза поста много различна. Первое. Пост скоро и ясно показывает человеку, что для его жизни нужно немногое, и здоровье его зависит не от изысканной, но от простой пищи и питья. Второе. Пост очень скоро обнаруживает господствующие в человеке страсти и пороки, к которым он прилепился сердцем, и что плоть его больше всего любит. Третье. Пост делает нас способными к молитве и размышлению о Боге и Божественном. Кто постится, тот с добрым духом молится, говорит святый Иоанн Златоуст. Вообще пост есть самое весьма сильное средство приготовления ко всем великим и спасительным делам, там. Это глубоко чувствовали все благоразумные и боголюбивые люди, всегда везде. Все святые весьма строго постились сами, единодушно советовали поститься и другим. Возлюбленные мои слушатели, разобрав сущность и поняв смысл и значение поста, мы, конечно, как послушные сыны церкви, не будем уже более противиться учению церкви о посте и решимся исполнять все предписываемые святой церкви посты по ее уставу. Но к посту нужно нам приготовлять себя постепенно. Разом сделаться постником нельзя. Третье. Как нам, возлюбленные, приучить себя к посту? Для этого прежде всего требуется постепенность приучения. Некоторые необдуманно и поспешно берутся за подвиги поста и начинают безмерно поститься. Таковых пост не прочен, не полезен, а скорее вреден. Они или расстраивают свое здоровье, или от голода делаются нетерпеливы и раздражительны, без толку злятся на всех и на все. Или же пост скоро делается для них невыносимым, и они бросают его. Чтобы наше расположение к посту сделать прочным, нужно приучать себя к посту не спеша, внимательно, не разом, а постепенно, мало-помалу. Вот как делали это опытные постники. Преподобный Дорофей так приучал к умеренности, воздержанию в пище ученика своего Досифея. Сначала спросил его, сколько он съедает в день хлеба. Тот ответил, 1.5 хлеба. Учитель велел ему съедать 1 хлеб и 1/4 другаго. Через несколько времени спросил его, довольно ли, не голоден ли. Ученик отвечал, немного, как будто мало, но довольно, я не голоден. Учитель велел съедать 1 только хлеб. И таким образом довел ученика до последнего предела, когда он, вкушая мало, чувствовал себя и здоровым, и сытым, и легким, и способным к делу. Дальше уже учитель не дозволил ученику сокращать количество пищи, чтобы не ослабел и не сделался неспособным к послушаниям. Главное здесь постепенность, с которой человек может привыкнуть ко всему хорошему, даже трудному, легко. А хватаясь за то и другое беспорядка, едва ли кто может приучиться к чему-либо порядочному. Итак, по указанному примеру, каждый обрати полное внимание на свой желудок и определи, сколько ему требуется в сутки пищи и питья. Потом понемногу уменьшай количество употребляемой тобой пищи и доведи его до того, чтобы больше уже нельзя сокращать свое питание, чтобы не подвергнуться ослаблению, изнурению, неспособности к делу. Тут главное правило, данное самим Господом, да не отягчают сердца ваши объедением и пьянством. И это о количестве пищи, сколько я употреблять. О качестве или о том, какую именно употреблять нам пищу, премудро распорядилась любвеобильная мать наша Святая Церковь. Она не назначила нам сплошной пост, как многие из нас назначают себе сплошное мясоядство. Нет, Святая Церковь лучше нашего знает способы нашего питания. Она назначила 4 многодневных поста в году и 2 дня в неделе. Для чего так расположила Церковь свои посты? Кроме нравственных целей ослабить тело и сделать его более послушным орудием духа и таким образом очистить его от всякой скверны греховной. При распределении постных дней и времен Святая Церковь имела в виду и цели врачебные. Если бы наше тело в продолжении всего года питалось однообразной пищей, скоромную или постную, то желудок наш легко мог бы или утучняться, или ослабевать и вообще засариваться. Потому его необходимо по временам очищать или приводить в порядок, как это и делают и советуют делать врачи. Имея это в виду, Церковь расположила свои посты так, чтобы они служили для нас врачеством. После продолжительного употребления скоромной пищи дает пост, чтобы очистить и восстановить деятельность желудка. И, сделав это, опять разрешает скоромную пищу. Время употребления пищи во время поста полагается не ранее полудня. К этому также нужно приучить себя постепенно. После приучения себя к количеству пищи это сделать уже нетрудно будет. Но один пост телесный недостаточен. С ним неразрывно связывается пост духовный. Что такое пост духовный? Пост духовный тесно соединяется с постом телесным, наподобие того, как душа наша соединяется с телом, проникает его, оживляет и составляет с ним одно целое, как душа и тело составляют одного живого человека. И потому, постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и духовно. Постящие братья телесные, постимся духовнее, разрешим всяк союза неправды, заповедует нам Святая Церковь. Как же это поститься постом духовным? в посте телесном на первом плане воздержание от обильной, вкусной и сладкой пищи, в посте духовном воздержание от страстных греховных движений, услаждающих наши чувственные наклонности и пороки. Там оставление пищи скоромной, более питательной, и употребление пищи постной, менее питательной. Здесь оставление любимых грехов и прегрешений, и упражнение в противоположных им добродетелях. Духовный пост состоит в том, чтобы все силы и способности нашей души, равно как и все члены тела нашего, постились. Пусть постится ум, не допуская пустых и дурных мыслей. Пусть постится сердце, удерживаясь от греховных чувствований. Пусть постится произволение наше, устремляя все желания и намерения свои к единому на потребу. Пускай постится язык от постыдных речей и злословия. Ибо что пользы, если мы от птиц и рыб воздерживаемся, а братья наших грызем и пожираем своим злым языком? Кто злословит, тот пожирает мясо братнее, грызет плоть ближнего, говорит святитель Иоанн Златоуст. Пусть постятся глаза, научаясь не разбегаться по красивым лицам, не заглядываться на чужую красоту, ибо пища глаз – созерцание. Оно вредит посту, не спровергает спасение целой души, если беззаконно и не позволено. Но оно и украшает пост, если законно и безгрешно. Весьма было бы нелепо устами через пост воздерживаться от снеди и даже от поползновенной пищи, а глазами позволять и непозволенную. Ты не ешь мясо, не прирай же и глазами своими сладострастие, Златоуст. Пусть постится слух, пост слуха, не внимать злословию и клеветам, да не приимешь и слуха суетно, говорит Писание. Пусть постятся и руки, очищая себя от похищения чужаку и многостяжания. Пусть постятся и ноги, переставши бегать на беспутные зрелища и душевредные гулянья, на соблазнительные танцы и срамные пляски. Ты постишься, говорит святитель Иоанн Златоуст, вырази же это самыми делами твоими. Какими делами, скажешь? Если увидишь бедного, окажи ему милость. Если увидишь врага, примирись с ним. Если увидишь друга, совершающего похвальные дела, не завидуй ему. Если увидишь благообразную женщину, пройди мимо. Короче, сущность поста выражена в следующей церковной песне. «Постясь, отброшен душа моя, от растения очищаясь, напрасно утешаешься неедением, ибо если пост не принесет тебе исправления, то возненавидена будешь от Бога, как фальшивая, и уподобишься злым демонам, никогда не едущим. Итак, не твори поста непотребным согрешая, но пребывай непреклонною греховным стремлением, и старайся предстоять распятому Спасу, заботясь о сораспятии тебя ради распявшемуся, вопия ему, помяни меня, Господи, когда придешь во царстве твоем. Среда сырной седмицы на стиховне. Вот настоящий пост. Если мы, возлюбленные, постараемся так соединить в себе с постом телесным пост духовный, то наш пост будет истинный и благоприятный. А если будем осуществлять такой пост на деле, то у нас вырастет здоровое и сильное постное крыло. Но с одним крылом летать еще нельзя. Нужно позаботиться о другом крыле, крыле молитвенном. Так, о молитве. Что такое молитва? Молитва есть умная и сердечная беседа христианина с Богом, обращенная к Нему для прославления Его святого имени, или для принесения Ему благодарности, или для испрошения у Него всего нам нужного для жизни духовной и телесной. Посему существуют три вида молитвы – славословие, благодарение и прошение. Дело молитвы есть самое первое и самое важное дело в жизни христианской. Молитва есть дыхание и жизнь нашего духа. Так что, если есть у нас молитва, то дух наш живет, а если нет молитвы, то и жизни в духе нашем нет. Молитва весьма благотворна для души, для тела и для внешнего благосостояния христианина. Приближая душу к Богу, молитва просвещает ее, врачует ее немощи, исполняет ее духовной радости. Молитва укрепляет здравие телесное, исцеляет болезни и низводит благословение Божие на труды человека и все его житейские занятия. Молитва бывает внутренняя и внешняя. Внутренняя молитва есть та, которая совершается в душе человека. Внешняя молитва та, которая сопровождается внешними знаками и совершается видимо. мы имеем множество молитв готовых и в Слове Божьем, и в творениях святых отцов, и особенно в церковных богослужебных книгах. Высочайший образец всех молитв есть молитва Господня, Отче наш. Не возбраняется молиться нам и краткими молитвами, из коих главное: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Можно даже каждому из нас молиться и своими молитвами по мере открывающихся наших нужд, лишь бы только молитвы эти были исполнены истинного благочестия и проникнуты любовью к Богу. Вся наша забота при совершении молитвы должна быть о том, чтобы в сердце нашем возникали одно за другим благовейные чувства к Богу, чувства самоуничижения, преданности, благодарения, славословия, прошения, сокрушения, покорности воли Божией, усердного припадания и прочее, чтобы душа наша была полна этими чувствами и сердце не было пусто. Когда есть у нас эти чувства, устремленные к Богу, тогда молитвословие наше есть молитва, а когда нет, наша молитва не есть еще молитва. Молитву или устремление сердца к Богу нужно возбудить и возбужденную укрепить, или, что тоже, нужно приобрести и воспитать в себе дух молитвенный. Способ и средства к стяжанию молитвенного духа находятся в самых молитвах, как нами должно совершаемых. Читай или слушай молитвословие как следует, и непременно возбудишь и укрепишь восхождение в сердце своем к Богу, то есть войдешь в молитвенный дух. В молитвах святых отцев пишется великая молитвенная сила, и кто всем вниманием и усердием проникает в них, тот непременно вкусит молитвенной силы по мере сближения настроения своего содержания молитвы. Чтобы наше молитвословие сделать нам действительным средством к воспитанию молитвы, необходимо совершать его так, чтобы и мысли, и сердце воспринимали содержание молитв, составляющих молитвословие, говорит епископ Феофан Вышинский Затворник. Но к такому совершению молитвы нельзя приступать зря, не подумавши, как попало, и из такой молитвы ничего не выйдет, кроме разве одного греха. Нет, возлюбленные, к надлежащей спасительной молитве необходимо со всем вниманием тщательно приготовиться. Как приготовиться к молитве? Святитель Дмитрий Ростовский учит: молитва есть обращение ума и мыслей к Богу. Молиться значит представить Богу своим умом и взирать на Него мыслью неуклонную, и с Ним беседовать с благоговейным страхом и пованием. И так, если хочешь молиться, собери все мысли твои и, отложив все внешние житейские попечения, представь твой ум Богу и взирай на Него. Отсюда следует, что прежде чем приступишь к молитве и станешь совершать свое молитвословие, постой немного или походи, отверзи мысль свою, отвлекшую ее от всех земных дел и предметов, и подумай, кто ты такой, желающий молиться, и кто тот, кому хочешь молиться. И возбуди в душе своей соответственное тому настроение самоуничиженного и проникнутого благовейным страхом предстояния Богу. Для сего необходимо как можно живее представить себе беспредельное величие Бога Вечного, Всемогущего, Вездесущего и Всевидящего, у которого небо – престол, а земля – подножие ног. Представить так живо, как бы Он стоял пред тобою, смотрел на тебя и слушал тебя. Моисею Бог открыл свое имя – Сый, всегда сущий и живущий, и Моисей пал пред ним в великом страхе и трепете. Аврааму Бог сказал: «Я Бог всемогущий, всегда везде сущий, ходи предо мной и будь непорочен». И Авраам исповедал себя прахом и пеплом пред ним. А пророк Исаия узрел Господа на престоле высоты и превознесения, окруженного серафимами в неприступном свете, и признал себя каянным грешником. Царь Давид так был настроен, что видел Бога одесную себя и называл себя червем, а не человеком. Вот примеры, как нужно представлять Бога и настраиваться становящемуся на молитву. Затем, приготовляя себя к молитве, нужно, во-первых, очистить свою совесть от всех нечистых и грешных мыслей. Второе. Собраться в себя и сосредоточить все свои мысли в Боге. И третье, особенно же, устранить всякую вражду на ближнего, зависть и зложелательство. Саму молитву должно совершать не иначе, как во имя Господа Иисуса Христа, с несомненной верой и надеждою на получение просимого, с глубоким смирением от искреннего расположения. Нужно знать, что предметом молитв наших должно быть все богоугодное и святое, как-то слава имени Божия, спасение наших наши и ближних наших, а из временных благ только необходимы, существенно полезны нам и ближним нашим. Притом мы должны быть постоянными в молитве, хотя бы иногда не получали просимого. Наконец, зная то, что стоять пред иконой, класть поклоны, не есть еще молитва, а только принадлежность молитвы. Читать молитвы на память или по книжке, или слушать их, не есть еще молитва, а только орудие молитвы или способ обнаружения и возбуждения «я». Самая молитва есть, как мы сказали, возникновение в сердце нашем одного за другим благовейных чувств к Богу, чувства самоуничижения, преданности, благодарения, славословия, прошения, сокрушения, покорности воли Божией, усердного припадания и прочих. С этими мыслями и чувствами начинай твою молитву. Как совершать молитву? Приготовившись к молитве, как должно, христианин благонадежно становится на молитву, возжигает свечу или лампаду пред святыми иконами, ограждается крестом, кладет пред Богом земной поклон и начинает обычное молитвословие. Совершая молитвословие, он должен читать неспешно, вникать в каждое слово, мысли всякого слова доводить до сердца и сопровождать все это поклонами с крестом. В этом все дело приятного Богу и плодоносного молитвословия или чтения молитвы. Вникай во всякое слово молитвы, мысли, слово доводи до сердца, то есть понимай, что читаешь, и понятое чувствуй. Читаешь, например, очистим от всяких скверны, восчувствуй всю скверноту свою, сокрушаясь о ней, возжелай чистоты, исполнив надежду, прости ее у Господа. Читаешь, да будет воля твоя, и в сердце своем совершенно предай участь твою Господу, с полной готовностью благодушно встретить все, что Господь пошлет тебе. Читаешь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим, и в душе своей всем прости все, и таким образом себе проси прощения у Господа Бога. Если так будешь действовать при всяком стихе молитвы твоей, то у тебя будет надлежащее молитвословие. А чтобы тебе успешнее совершать его именно таким образом, для этого нужно, первое, иметь у себя известные молитвенные правила небольшое, чтобы при своих обычных делах ты мог исполнять его неспешно. Второе, в свободное время вчитываться и вдумываться в молитвы твоего правила, понять каждое слово молитвы и прочувствовать его, дабы наперед знать, что при каждом слове у тебя должно быть на душе и сердце, чтобы во время молитвословия легко тебе было понимать и чувствовать читаемое. Если во время молитвы твоя летучая мысль будет отбегать на другие предметы, напрягайся, сохранить внимание и возвращай мысль свою к предмету молитвы. Опять отбежит, опять возврати. Повторяй чтение, пока каждое слово молитвы не прочтешь с понятием и чувством. Это поможет тебе отучить мысль свою от рассеянности в молитве. Мысли епископа Феофана. Освятитель Василий Великий спрашивает, как достигнуть нерассеянности в молитве, и отвечает, несомненно убедившись, что Бог пред очами, молящийся с этим убеждением, будет иметь ум, не уклоняющийся от испытующего сердца и утробы. Для сего не должно давать душе времени быть праздною от помышления о Боге и о Божьих делах и дарах, также от исповедания и благодарения за все. А если какое слово молитвы сильно подействует на душу, нужно остановиться на нем и не читать далее, стоять на этом месте вниманием и чувством, напитать ему душу свою или теми помыслами, которые оно будет производить, не разорять этого состояния, пока оно не пройдет само. Это значит, что дух молитвы начинает внедряться в сердце так молящегося. А состояние – это самое надежное средство к воспитанию и укреплению в нас духа молитвенного.
0: Братья и сестры, вы слушали первую часть беседы о молитве и посте иеромонаха Николая Генералова, насельника Свято-Пантелеймонова монастыря на Святой горе Афон.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Русская народная сказка «Барин и собака». В одной деревне был крестьянин, а тут недалеко жил барин в своем имении. Крестьянину случилось раз идти мимо имения. В одной деревне был крестьянин, а тут недалеко жил барин в своем имении. Крестьянину случилось раз идти мимо имения, а у барина

без освящения им брака. Все поздравления, добрые пожелания друзей будут пустым звуком. Без его ежедневного благословения семейной жизни даже самая нежная и истинная любовь не сумеет дать все, что нужно, без благословения неба. Вся красота, радость, ценность семейной жизни может быть в любой момент разрушена. В устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи. И самое полное семейное счастье может быть достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности. Одно слово охватывает все. Это слово «любовь». В слове «любовь» целый том мыслей о жизни и долге. И когда мы пристально и внимательно изучаем его, каждая из них выступает ясно и отчетливо. Когда увядает красота лица, потухает блеск глаз, и со старостью приходят морщинки или оставляют свои следы и рубцы болезни, горе, заботы, любовь верного мужа должна оставаться такой же глубокой и искренней, как и раньше. Нет на земле мерок, способных измерить глубину любви Христа к Его Церкви. И ни один смертный не может любить с такой же глубиной. Но все же каждый муж обязан это сделать в той степени, в какой эту любовь можно повторить на земле. Ни одна жертва не покажется ему слишком большой ради его любимой. Есть нечто святое и возвышающее почти благоговейный страх в том, что жена, вступая в брак, сосредотачивает все свои интересы в том, кого она берет себе в мужья. Она оставляет дом своего детства, мать и отца, разрывает все нити, которые ее связывают с прошлой жизнью. Она оставляет развлечения, к которым раньше привыкла. Она смотрит в лицо того, кто попросил ее стать его женой, и с дрожащим сердцем, но и со спокойным доверием вручает ему свою жизнь. И муж с радостью чувствует это доверие. Это на всю жизнь составляет счастье человеческого сердца, способного и на несказанную радость, и на неизмеримые страдания. Жена в полном смысле слова все отдает своему мужу. Для любого мужчины это торжественный момент. Принять ответственность за молодую, хрупкую, нежную жизнь, которая доверилась ему, и лелеять ее, защищать, оберегать, пока смерть не вырвет у него из рук его сокровище или не поразит его самого. В любви нужна особая деликатность. Можно быть искренним и преданным, и все же в речах и поступках может не хватить той нежности, которая так покоряет сердца. Вот совет. Не демонстрируйте плохое настроение, оскорбленные чувства. Не говорите гневно. Не поступайте дурно. Ни одна женщина в мире не будет так переживать из-за резких или необдуманных слов, слетевших с ваших губ, как ваша собственная жена. И больше всего в мире бойтесь огорчить именно ее. Любовь не дает права вести себя грубо по отношению к тому, кого любишь. Чем ближе отношения, тем больнее сердцу от взгляда, тона, жеста или слова, которые говорят о раздражительности или просто необдуманны. Каждой жене следует знать, что когда она в растерянности или затруднении, в любви своего мужа она всегда найдет безопасный и тихий приют. Ей следует знать, что он ее поймет, будет обращаться с ней очень деликатно, употребит силу, чтобы ее защитить. Ей никогда не следует сомневаться,

0: убедиться в том, что во всех ее затруднениях он ей посочувствует. Надо, чтобы она никогда не боялась встретить холодность или укор, когда придет к нему искать защиту. Если почитаешь своего супруга, то и другой возвышен. Если нет, то и другой унижен. Нужно советоваться с женой о своих делах, своих планах, доверять ей. Может быть, жена и не так, как муж, смыслит в делах, но, возможно, сумеет предложить много ценного, так как женская интуиция часто срабатывает быстрее, чем мужская логика. Но даже если жена не может оказать мужу помощь в его делах, любовь к нему заставляет ее глубоко интересоваться его заботами. И она счастлива, когда он просит у нее совета. И так они еще больше сближаются. Если день был благоприятный, она вместе с мужем разделяет его радость. Если неудачным, она помогает ему, как верная жена, пережить неприятности. Ободряет его. Надо, чтобы руки мужа, вдохновленные любовью, умели делать все. Надо, чтобы у каждого любящего мужа было большое сердце. Многие страждущие должны найти помощь в настоящей семье. Каждый муж жены христианки должен объединиться с ней в любви ко Христу. Из любви к ней он пройдет через испытание в вере. Разделяя ее жизнь, наполненную верой и молитвами, он и свою жизнь свяжет с небом. Объединенные на земле общей верой во Христа, переплавляя свою взаимную любовь в любовь к Богу, они будут вечно соединены и на небе. Зачем на земле сердца тратят годы, срастаясь в одно, сплетаясь в своей жизни, сливаясь душами в один союз, которого можно достичь только за гробом? Почему сразу не стремиться к вечности? Не только счастье жизни мужа зависит от жены, но и развитие, и рост его характера. Хорошая жена – это благословение небес, лучший дар для мужа, его ангел, источник неисчислимых благ. Ее голос для него – сладчайшая музыка. Ее улыбка освещает ему день. Ее поцелуй – страж его верности. Ее руки – бальзам его здоровья и всей его жизни. Ее трудолюбие – залог его благосостояния, ее экономность – его самый надежный управляющий. Ее губы – лучший его советник. Ее грудь – самая мягкая подушка, на которой забываются все заботы. А ее молитвы – его защитник – перед Господом. Верной жене не нужно быть ни мечтой поэта, ни красивой картинкой, ни эфемерным созданием, до которого страшно дотронуться, а нужно быть здоровой, сильной, практичной, трудолюбивой женщиной, способной выполнять семейные обязанности и отмеченной все-таки той красотой, какую дает душе высокая и благородная цель. Первым требованием к жене является верность. Верность в самом широком смысле. Сердце ее мужа должно ей доверяться без опаски. Абсолютное доверие – это основа верной любви. Тень сомнения разрушает гармонию семейной жизни. Верная жена своим характером и поведением доказывает, что она достойна доверия мужа. Он уверен в ее любви. Он знает, что ее сердце неизменно предано ему. Он знает, что она искренне поддерживает его интересы. Очень важно, что муж может доверить своей верной жене ведение всех домашних дел, зная, что все будет в порядке. Мотовство и экстравагантность жен разрушили счастье многих семейных пар. Каждая верная жена проникается интересами своего мужа. Когда ему тяжело, она старается подбодрить его своим сочувствием, проявлением своей любви. Она с готовностью поддерживает все его планы. Она не груз на его ногах. Она сила в его сердце, которая помогает ему делаться все лучше. Не все жены являются благословением для своих мужей. Иногда женщину сравнивают с ползучим растением, обвивающим могучий дуб своего мужа. Верная жена делает жизнь своего мужа благороднее, значительнее, обращая его могуществом своей любви к возвышенным целям. Когда доверчиво и любяще она припадает к нему, она пробуждает в нем самые благородные и богатые черты его натуры. Она поощряет в нем мужество и ответственность. Она делает его жизнь прекрасной, смягчает резкие и грубые его привычки, если такие были. Но есть и такие жены, которые подобны растениям-паразитам. Они обвиваются, но сами не делятся ничем. Они не протягивают руку помощи. Они нежатся на диванах, прогуливаются по улицам, грезят над сентиментальными романами и сплетничают в гостиных. Они абсолютно бесполезны и, будучи таковыми, становятся обузой для самой нежной любви. Вместо того, чтобы сделать жизнь мужа сильнее, богаче, счастливее, они только мешают его успехам. Результат для них самих тоже оказывается плачевным. Верная жена приникает и обвивает мужа, но также и помогает ему, и вдохновляет. Ее муж во всех сферах своей жизни чувствует, как помогает ему ее любовь. Хорошая жена – хранительница семейного очага. Некоторые жены думают только о романтических идеалах, а повседневными своими обязанностями пренебрегают и не укрепляют этим свое семейное счастье. Часто бывает, когда самая нежная любовь погибает, а причина этого в беспорядке, небрежности, плохом ведении домашнего хозяйства. Женщина наделена даром сочувствия, деликатности, умением вдохновлять. Это делает ее похожей на посланца Христа с миссией облегчить человеческие страдания и горести. Для каждой жены главная обязанность – это устройство и ведение ее дома. Она должна быть великодушной и добросердечной. Женщина, чье сердце не трогает вид горя, которая не стремится помочь, когда это в ее силах, лишена одного из главных женских качеств, которые составляют основу женского естества. Настоящая женщина делит с мужем груз его забот. Что бы ни случилось с мужем в течение дня, когда он входит в свой дом, он должен попасть в атмосферу любви. Другие друзья могут ему изменить, но преданность жены должна быть неизменной. Когда наступает мрак, а невзгоды обступают мужа, преданные глаза жены смотрят на мужа, как звезды надежды, сияющие в темноте. Когда он сокрушен, ее улыбка помогает ему снова обрести силу. Так солнечный луч распрямляет поникший цветок. Если знание – это сила мужчины, то мягкость – это сила женщины. Небо всегда благословляет дом той, которая живет для добра. Преданная жена оказывает мужу самое полное доверие. Она от него ничего не скрывает. Она не слушает слова восхищения других, которые не может пересказать ему. Она делится с ним каждым своим чувством, надеждой, желанием, каждой радостью или огорчением. Когда она чувствует себя разочарованной или оскорбленной, она может испытать искушение найти сочувствие, рассказав о своих переживаниях близким друзьям. Более губительного ничего не может быть. как для собственных ее интересов, так и для восстановления мира и счастья в ее доме. Горести, о которых жалуются посторонним, остаются незаживающими ранами. Мудрая жена ни с кем не поделится своим тайным несчастьем, кроме своего владыки, так как только он может сгладить терпением и любовью все размолвки и несогласия. Любовь раскрывает в женщине многое, чего не видят посторонние глаза. На ее недостатки она набрасывает вуаль и преображает даже самые простенькие ее черты. По мере того, как со временем, в трудах, в заботах исчезает обаяние физической красоты, все более и более должна сиять красота души, заменяя потерянную привлекательность. Жена всегда должна больше всего заботиться о том, чтобы нравиться мужу, а не кому-нибудь еще. Когда не только вдвоем, она должна выглядеть еще лучше, а не махать рукой на свою внешность, раз больше никто ее не видит. Вместо того, чтобы быть оживленной и привлекательной в компании, а оставшись одна, впадать в меланхолию и молчать, жена должна оставаться веселой и привлекательной, и когда она остается вдвоем с мужем в своем тихом доме. И муж, и жена должны отдавать друг другу все лучшее в себе. Ее горячий интерес ко всем его делам, ее мудрый совет к любому вопросу укрепляет его для выполнения своих ежедневных обязанностей и делают храбрым для любой битвы. А мудрость и силу, которые нужны ей для выполнения святых обязанностей жены, женщина может найти, обращаясь только к Богу. Нет ничего сильнее того чувства, которое приходит к нам, когда мы держим на руках своих детей. Их беспомощность затрагивает в наших сердцах благородные струны. Для нас их невинность – очищающая сила. Когда в доме новорожденный, брак как бы рождается заново. Ребенок сближает семейную пару так, как никогда прежде. В сердцах оживают молчавшие до этого струны. Перед молодыми родителями встают новые цели. Появляются новые желания. Жизнь приобретает сразу новый и более глубокий смысл. На их руки возложена святая ноша. Бессмертная жизнь – которую им надо сохранить. И это вселяет в родителей чувство ответственности, заставляет их задуматься. Я больше не центр мироздания. У них есть новая цель, для которой надо жить. Цель достаточно великая, чтобы заполнить всю их жизнь. Дети – это апостолы Бога, которых день за днем Он посылает нам, чтоб говорить о любви, мире, надежде. Конечно, с детьми у нас появляется масса забот и хлопот. И поэтому есть люди, которые смотрят на появление детей, как на несчастье. Но так смотрят на детей только холодные эгоисты. Ах, чем бы мир для нас вдруг стал, когда бы в нем не было детей? За нами только пустота, а впереди лишь смерть и тень. Что значит листья для дерев? И свет, и воздух через них, сгущаясь в сладкий нежный сок, идут в стволы, питая их. Как будто листья в том лесу для мира дети. Их глазами воспринимаем мы красу, дарованную небесами. Великое дело взять на себя ответственность за эти нежные юные жизни, которые могут обогатить мир красотой, радостью, силой, но которые также легко могут погибнуть, великое дело пестовать их, формировать их характер. Вот о чем нужно думать, когда устраиваешь свой дом. Это должен быть дом, в котором дети будут расти для истинной и благородной жизни, для Бога.
1: Братья и сестры, вы слушали дневниковые записи святой царицы-мученицы Александры Федоровны Романовой о семейном счастье.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу иеромонаха Николая Генералова, насельника Свято-Пантелеймонова монастыря на Святой горе Афон.
1: Возлюбленные Господи братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой горы Афонской. С Божьей помощью на сей раз мы поговорим о посте и молитве. Итак, пост и молитва по указанию святых отцов церкви и опыта – суть два крыла, при помощи которых христианин может возлететь на небо, то есть может отрешиться от всего греховного и водвориться в области всего святого. Так необыкновенно велика сила поста и молитвы. Но эту силу и мы с вами, возлюбленные, можем сдержать при помощи благодати Божией, если поймем смысл и значение поста и молитвы правильно и будем упражняться в них как должно. Итак, начнем с полным вниманием изучать пост и молитву, а вместе с тем и на самом деле будем поститься и молиться. Итак, первое о посте. Пост не есть только обыкновенное воздержание в пище питье, предописываемое благоразумием и врачебную наукой для сохранения здоровья тела, но есть высшая степень воздержания вместе с развлечением пищи и питья, воздержание, предписываемое Святой Церковью чадом ее на известные постовые времена и дни. Пост, по изъяснению святых отцов, установлен был самим Богом еще в раю, когда первым людям, прародителям нашим, запрещено было вкушать плоды с древа познания добра и зла. Бытие, 2 глава. В Ветхом Завете находится много примеров поста. Смотри, числа, глава 29, Царство, глава 7, Псалом 34, Маккавеев, 1 книга, 3 глава. И в Новом Завете сам Спаситель, приходивший не разорить, а исполнить закон, пред вступлением в общественное служение, сам освятил пост своим 40-дневным пощением в пустыне. Кроме примера, он и словом своим научал посту, когда говорил ученикам своим: «Не млите себе, да никогда отягчают и сердца ваши объедением и пьянством». Матфея 6 глава. Чему учил Иисус Христос и что Он и заповедал, тому Святая Церковь всегда следовала неуклонно. В апостольских деяниях находится немало примеров строгого хранения поста первыми христианами. И затем Святая Церковь никогда не забывает поста. У святых отцов и учителей церкви находится множество наставлений и постановлений о святом посте. Святый Великий Василий прямо говорит: «За то, что мы в лице прародителей не постились, мы изринуты из рая, так будем же поститься, чтобы снова взойти в рай». Потому-то Святая Церковь установила, наконец, по четырем временам года четыре поста, как времена для общественного пощения и покаяния. Два поста в честь Господа Иисуса Христа, Великий и Рождественский, в честь Божией Матери Успенский, и один в честь сошествия Святого Духа на апостолов, Петров пост. Кроме того, мы имеем посты однодневные: день воздвижения креста Господня и усекновения главы Иоанна Предтечи, в среду воспоминания и предания Господа нашего Христа на страдания, а в пятницу самого страдания и смерти Его. Все эти посты, безусловно, обязательны для каждого христианина, как сына церкви, за исключением больных и немощных. Правда, к сожалению, всегда были люди, а теперь особенно много таких людей, которые злоупотребляют постами или и совсем отвергают их, не обращая внимания на то, что через это делаются непокорными сынами церкви, заповедавшей посты, наживают себе бесчисленные болезни, постоянно лечатся и умирают, не дожив своего века. Как жалки эти люди. Они до того несмысленны и слабы, что им кажется лучше заболеть и преждевременно умереть, чем когда-либо несладко поесть. О, дети, дети! Зато сколько Церковь Христова имеет великих разумных постников и в Ветхом, и в Новом Завете. Там Моисей, Илья, Давид, здесь Креститель и бесчисленные подражатели Его, которые все жили здраво, долговечно и хорошо, жили и великие дела совершили. В субботу Сырной Седмицы Святая Церковь вспоминает и представляет неисчислимый сон святых угодников Божьих, всякого рода, звания, возраста и пола, в посте просиявших. Делает это Святая Церковь пред Великим постом, между прочим, для того, чтобы указать нам примеры и образцы постничества. Имея вокруг себя такое облако свидетелей поста, свергнем себя, возлюбленные, всякое бремя детского неразумия и невоздержания, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще поста, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Евреям 15 глава. Аминь. Второе. Составив себе общее понятие о посте, раскрыв в кратких чертах смысл и значение его для нас, теперь, возлюбленные, приступим к раскрытию сущности его. По двоякому существу нашему, телесному и духовному, и пост заповеден нам Церковью двоякий, телесный и духовный. Прежде скажем о телесном посте. Что такое телесный пост? Пост телесный есть умеренное употребление пищи и питья, и притом пищи низкоровной, а постной. В церковном уставе ясно изображено и время употребления, и качество постной пищи, и с какой разумной любовью все это сделано. Иногда, когда это нужно, не полагается никакой пищи. Иногда указывается самая суровая пища, один хлеб с водой и солью. Иногда даются плоды и овощи, иногда какое-либо варево. Иногда определяется для трапезы одно кушанье, иногда два. Иногда дается вино, а большие праздники и рыба. Все строго рассчитано с той целью, чтобы ослабить в нас страстные движения плоти, возбуждаемые обильным и сладким питанием тела, но так, чтобы не совсем расслабить нашу телесную природу, а напротив, сделать ее легкою, крепкою и вполне способную подчиняться движениям духа и выполнять бодренно его требования». Если бы кто решился провести пост по указанию церковного устава относительно употребления пищи, то на опыте познал бы всю благотворность и спасительность уставного сухоедения. Испытали это бесчисленные сонмы святых угодников Божиих, просиявших в посте. Все они строго держались раз навсегда положенного правила и порядка в употреблении количества и качества пищи. И что же? Были всегда здоровы, почти никогда не лечились. А если и лечились когда, то лечились тем же постом и воздержанием, потому и жили по 100 лет и более, совершая неимоверные подвиги. Итак, возлюбленные, пост состоит в употреблении пищи согласно определению церкви относительно количества, времени и особенно качества ее. Верующие должны во время поста употреблять пищу не прежде полудня, не иначе, как постную, и притом умеренно. В умеренном количестве, должны удалиться не только от всех пяти разгорячающих кровь или услаждающих вкус, но и от всех забав, игр, удовольствий, праздных собраний, вообще всего, что льстит чувственности. На каждом сыне православной церкви лежит обязанность сохранять посты как учреждение божественное, как действие или средство богопочитания. Господь сам повелевает, говоря: «Освятите пост, обратитесь ко мне всем сердцем вашим в посте и в плаче, и в рыдании». Иоиль, 2 глава. «За нарушение постов гнев Божий посягает великими бедствиями семейства, народы и царства». За несоблюдение постов, как непочтение к законам церковным, человек не может быть истинным сыном церкви. Можно ли ожидать от непослушного в легком внешнем деле сына церкви православной, чтобы он сохранял послушание в обязанностях более важных? Пост есть необходимое средство для успеха в жизни духовной и для получения спасения, ибо пост, отнимая у плоти излишнюю пищу и излишнее питье, ослабляет силу чувственных влечений. Отсюда видно, что и польза поста многоразлична. Первое. Пост скоро и ясно показывает человеку, что для его жизни нужно немногое, и здоровье его зависит не от изысканной, но от простой пищи и питья. Второе. Пост очень скоро обнаруживает господствующие в человеке страсти и пороки, к которым он прилепился сердцем, и что плоть его больше всего любит. Третье. Пост делает нас способными к молитве и размышлению о Боге и Божественном. Кто постится, тот с добрым духом молится, говорит святый Иоанн Златоуст. Вообще пост есть самое весьма сильное средство приготовления ко всем великим и спасительным делам, вам. Это глубоко чувствовали все благоразумные и боголюбивые люди, всегда везде. Все святые весьма строго постились сами и единодушно советовали поститься и другим. Возлюбленные мои слушатели, разобрав сущность и поняв смысл и значение поста, мы, конечно, как послушные сыны церкви, не будем уже более противиться учению церкви о посте и решимся исполнять все предписываемые Святой Церковью посты по ее уставу. Но к посту нужно нам приготовлять себя постепенно. Разом сделаться постником нельзя. Третье. Как нам, возлюбленные, приучить себя к посту? Для этого прежде всего требуется постепенность приучения. Некоторые необдуманно и поспешно берутся за подвиги поста и начинают безмерно поститься. Таковых пост не прочен, не полезен, а скорее вреден. Они или расстраивают свое здоровье, или от голода делаются нетерпеливы и раздражительны, без толку злятся на всех и на все. Или же пост скоро делается для них невыносимым, и они бросают его. Чтобы наше расположение к посту сделать прочным, нужно приучать себя к посту. Не спеша, внимательно, не разом, а постепенно, мало-помалу. Вот как делали это опытные постники. Преподобный Дорофей так приучал к умеренности, воздержанию в пище ученика своего Досифея. Сначала спросил его, сколько он съедает в день хлеба. Тот ответил, 1.5 хлеба. Учитель велел ему съедать 1 хлеб и 1/4 другого. Через несколько времени спросил его, довольно ли, не голоден ли. Ученик отвечал, немного, как будто мало, но довольно, я не голоден. Учитель велел съедать 1 только хлеб. И таким образом довел ученика до последнего предела, когда он, вкушая мало, чувствовал себя и здоровым, и сытым, и легким, и способным к делу. Дальше уже учитель не дозволил ученику сокращать количество пищи, чтобы не ослабел и не сделался неспособным к послушаниям. Главное здесь постепенность, с которой человек может привыкнуть ко всему хорошему, даже трудному, легко. А хватаясь за то и другое беспорядка, едва ли кто может приучиться к чему-либо порядочному. Итак, по указанному примеру, каждый обрати полное внимание на свой желудок и определи, сколько ему требуется в сутки пищи и питья. Потом понемногу уменьшай количество употребляемой тобой пищи и доведи его до того, чтобы больше уже нельзя сокращать свое питание, чтобы не подвергнуться ослаблению, изнурению, неспособности к делу. Тут главное правило, данное самим Господом, да не отягчают сердца ваши объедением и пьянством. И это о количестве пищи, сколько я употреблять. О качестве или о том, какую именно употреблять нам пищу, премудро распорядилась любвеобильная Мать наша Святая Церковь. Она не назначила нам сплошной пост, как многие из нас назначают себе сплошное мясоядство. Нет, Святая Церковь лучше нашего знает способы нашего питания. Она назначила 4 многодневных поста в году и 2 дня в неделе. Для чего так расположила Церковь свои посты? Кроме нравственных целей – ослабить тело и сделать его более послушным орудием духа и таким образом очистить его от всякой скверны греховной. При распределении постных дней и времен Святая Церковь имела в виду и цели врачебные. Если бы наше тело в продолжении всего года питалось однообразной пищей, скоромную или постную, то желудок наш легко мог бы или уточняться, или ослабевать, и вообще засариваться. Потому его необходимо по временам очищать или приводить в порядок, как это и делают и советуют делать врачи. Имея это в виду, Церковь расположила свои посты так, чтобы они служили для нас врачеством. После продолжительного употребления скоромной пищи дает пост, чтобы очистить и восстановить деятельность желудка. И, сделав это, опять разрешает скоромную пищу. Время употребления пищи во время поста полагается не ранее полудня. К этому также нужно приучить себя постепенно. После приучения себя к количеству пищи это сделать уже нетрудно будет. Но один пост телесный недостаточен. С ним неразрывно связывается пост духовный. Что такое пост духовный? Пост духовный тесно соединяется с постом телесным, наподобие того, как душа наша соединяется с телом, проникает его, оживляет и составляет с ним одно целое, как душа и тело составляют одного живого человека. И потому, постясь телесно, в то же время необходимо нам поститься и духовно. Постящие братья телесные, постимся духовнее, разрешим всяк союз неправды, заповедует нам Святая Церковь. Как же это поститься постом духовным? в посте телесном на первом плане воздержание от обильной, вкусной и сладкой пищи, в посте духовном воздержание от страстных греховных движений, услаждающих наши чувственные наклонности и пороки. Там оставление пищи скоромной, более питательной, и употребление пищи постной, менее питательной. Здесь оставление любимых грехов и прегрешений, и упражнение в противоположных им добродетелях. Духовный пост состоит в том, чтобы все силы и способности нашей души, равно как и все члены тела нашего, постились. Пусть постится ум, не допуская пустых и дурных мыслей. Пусть постится сердце, удерживаясь от греховных чувствований. Пусть постится произволение нашего, стремляя все желания и намерения свои к единому на потребу. Пускай постится язык от постыдных речей и злословия. Ибо что пользы, если мы от птиц и рыб воздерживаемся, а братья наших грызем и пожираем своим злым языком? Кто злословит, тот пожирает мясо братнее, грызет плоть ближнего, говорит святитель Иоанн Златоуст. Пусть постятся глаза, научаясь не разбегаться по красивым лицам, не заглядываться на чужую красоту, ибо пища глаз – созерцание. Оно вредит посту, не спровергает спасение целой души, если беззаконно и не позволено, но оно и украшает пост, если законно и безгрешно. Весьма было бы нелепо устами через пост воздерживаться от снеди и даже от поползновенной пищи, а глазами позволять и непозволенную. Ты не ешь мясо, не прорай же и глазами своими сладострастия, Златоуст. Пусть постится слух, пост слуха, не внимать злословию и клеветам, да не приимешь и слуха суетно, говорит Писание. Пусть постятся и руки, очищая себя от похищения чужаку и многостяжания. Пусть постятся и ноги, переставши бегать на беспутные зрелища и душевредные гулянья, на соблазнительные танцы и срамные пляски. Ты постишься, говорит святитель Иоанн Златоуст, вырази же это самыми делами твоими. Какими делами, скажешь? Если увидишь бедного, окажи ему милость. Если увидишь врага, примирись с ним. Если увидишь друга, совершающего похвальные дела, не завидуй ему. Если увидишь благообразную женщину, пройди мимо. Короче, сущность поста выражена в следующей церковной песне. «Постясь, отброшен душа моя, от страстей не очищаясь, напрасно утешаешься неядением, ибо если пост не принесет тебе исправления, то возненавидена будешь от Бога, как фальшивая, и уподобишься злым демонам, никогда не едущим. Итак, не твори поста непотребным согрешая, но пребывай непреклонною греховным стремлением, и старайся предстоять распятому Спасу, заботясь о распятие тебя ради распявшемуся, вопия ему, помяни меня, Господи, когда придешь во царстве Твоем. Среда сырной седмицы на стиховне. Вот настоящий пост. Если мы, возлюбленные, постараемся так соединить в себе с постом телесным пост духовный, то наш пост будет истинный и благоприятный. А если будем осуществлять такой пост на деле, то у нас вырастет здоровое и сильное постное крыло. Но с одним крылом летать еще нельзя. Нужно позаботиться о другом крыле, крыле молитвенном. Так, о молитве. Что такое молитва? Молитва есть умная и сердечная беседа христианина с Богом, обращенная к Нему для прославления Его Святого Имени, или для принесения Ему благодарности, или для испрошения у Него всего нам нужного для жизни духовной и телесной. Посему существуют три вида молитвы – славословие, благодарение и прошение. Дело молитвы – самое первое и самое важное дело в жизни христианской. Молитва есть дыхание и жизнь нашего духа. Так что, если есть у нас молитва, то дух наш живет, а если нет молитвы, то и жизни в духе нашем нет. Молитва весьма благотворна для души, для тела и для внешнего благосостояния христианина. Приближая душу к Богу, молитва просвещает ее, врачует ее немощи, исполняет ее духовной радости. Молитва укрепляет здравие телесное, исцеляет болезни и низводит благословение Божие на труды человека и все его житейские занятия. Молитва бывает внутренняя и внешняя. Внутренняя молитва есть та, которая совершается в душе человека. Внешняя молитва та, которая сопровождается внешними знаками и совершается видимо. мы имеем множество молитв готовых и в Слове Божьем, и в творениях святых отцов, и особенно в церковных богослужебных книгах. Высочайший образец всех молитв есть молитва Господня, вот Отче наш. Не возбраняется молиться нам и краткими молитвами, из коих главное: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Можно даже каждому из нас молиться и своими молитвами по мере открывающихся наших нужд, лишь бы только молитвы эти были исполнены истинного благочестия и проникнуты любовью к Богу. Вся наша забота при совершении молитвы должна быть о том, чтобы в сердце нашем возникали одно за другим благовейные чувства к Богу, чувства самоуничижения, преданности, благодарения, славословия, прошения, сокрушения, покорности воли Божией, усердного припадания и прочее, чтобы душа наша была полна этими чувствами и сердце не было пусто. Когда есть у нас эти чувства, устремленные Богу, тогда молитвословие наше есть молитва, а когда нет, наша молитва не есть еще молитва. Молитву или устремление сердца к Богу нужно возбудить и возбужденную укрепить, или, что тоже, нужно приобрести и воспитать в себе дух молитвенный. Способ и средства к стяжанию молитвенного духа находятся в самых молитвах, как нами должно совершаемых. Читай или слушай молитвословие как следует, и непременно возбудишь и укрепишь восхождение в сердце своем к Богу, то есть войдешь в молитвенный дух. В молитвах святых отцев движется великая молитвенная сила, и кто всем вниманием и усердием проникает в них, тот непременно вкусит молитвенной силы по мере сближения настроения своего содержания молитвы. Чтобы наше молитвословие сделать нам действительным средством к воспитанию молитвы, необходимо совершать его так, чтобы и мысли, и сердце воспринимали содержание молитв, составляющих молитвословие, говорит епископ Феофан Вышинский, Затворник. Но к такому совершению молитвы нельзя приступать зря, не подумавши, как попало, из такой молитвы ничего не выйдет, кроме разве одного греха. Нет, возлюбленные, к надлежащей спасительной молитве необходимо со всем вниманием тщательно приготовиться. Как приготовиться к молитве? Святитель Дмитрий Ростовский учит: молитва есть обращение ума и мыслей к Богу. Молиться значит представить Богу своим умом и взирать на Него мыслью неуклонную, и с Ним беседовать с благоговейным страхом и упованием. Итак, если хочешь молиться, собери все мысли твои и, отложив все внешние житейские попечения, представь твой ум Богу и взирай на Него. Отсюда следует, что прежде чем приступишь к молитве и станешь совершать свое молитвословие, постой немного или походи, отверзи мысль свою, отвлекшую ее от всех земных дел и предметов, и подумай, кто ты такой, желающий молиться, и кто тот, кому хочешь молиться. И возбуди в душе своей соответственное тому настроение самоуничиженного и проникнутого благовейным страхом предстояния Богу. Для сего необходимо как можно живее представить себе беспредельное величие Бога Вечного, Всемогущего, Вездесущего и Всевидящего, у которого небо – престол, а земля – подножие ног. Представить так живо, как бы Он стоял пред тобою, смотрел на тебя и слушал тебя. Моисею Бог открыл свое имя – Сый, всегда сущий и живущий, и Моисей пал пред Ним в великом страхе и трепете. Аврааму Бог сказал: «Я Бог всемогущий, всегда везде сущий, ходи предо мной и будь непорочен». И Авраам исповедал себя прахом и пеплом пред ним. А пророк Исаия узрел Господа на престоле высоции и превознесения, окруженного серафимами в неприступном свете, и признал себя каянным грешником. Царь Давид так был настроен, что видел Бога одесную себя и называл себя червем, а не человеком. Вот примеры, как нужно представлять Бога и настраиваться становящемуся на молитву. Затем, приготовляя себя к молитве, нужно, во-первых, очистить свою совесть от всех нечистых и грешных мыслей. Второе. Собраться в себя и сосредоточить все свои мысли в Боге. И третье, особенно же устранить всякую вражду на ближнего, зависть и зложелательство. Саму молитву должно совершать не иначе, как во имя Господа Иисуса Христа, с несомненной верой и надеждой на получение просимого, с глубоким смирением от искреннего расположения. Нужно знать, что предметом молитв наших должно быть все богоугодное и святое, как-то слава имени Божия, спасение на наши и ближних наших, а из временных благ только необходимы, существенно полезны нам и ближним нашим. Притом мы должны быть постоянными в молитве, хотя бы иногда не получали просимого. Наконец, зная то, что стоять пред иконой, класть поклоны, не есть еще молитва, а только принадлежность молитвы. Читать молитвы на память или по книжке, или слушать их, не есть еще молитва, а только орудие молитвы или способ обнаружения и возбуждения «я». Самая молитва есть, как мы сказали, возникновение в сердце нашем одного за другим благовейных чувств к Богу, чувство самоуничижения, преданности, благодарения, славословия, прошения, сокрушения, покорности воли Божией, усердного припадания и прочих. С этими мыслями и чувствами начинай твою молитву. Как совершать молитву? Приготовившись к молитве, как должно, христианин благонадежно становится на молитву, возжигает свечу или лампаду пред святыми иконами, ограждается крестом, кладет пред Богом земной поклон и начинает обычное молитвословие. Совершая молитвословие, он должен читать неспешно, вникать в каждое слово, мысли всякого слова доводить до сердца и сопровождать все это поклонами с крестом. В этом все дело приятного Богу и плодоносного молитвословия или чтения молитвы. Вникай во всякое слово молитвы, мысль слова доводи до сердца, то есть понимай, что читаешь, и понятое чувствуй. Читаешь, например, очистим от всяких скверны, восчувствуй всю скверноту свою, сокрушаясь о ней, возжелай чистоты, исполнив надежду, прости ее у Господа. Читаешь, да будет воля твоя, и в сердце своем совершенно предай участь твою Господу, с полной готовностью благодушно встретить все, что Господь пошлет тебе. Читаешь, и остави нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим, и в душе своей всем прости все, и таким образом себе проси прощения у Господа Бога. Если так будешь действовать при всяком стихе молитвы твоей, то у тебя будет надлежащее молитвословие. А чтобы тебе успешнее совершать его именно таким образом, для этого нужно: первое, иметь у себя известное молитвенное правило небольшое, чтобы при своих обычных делах ты мог исполнять его неспешно. Второе, в свободное время вчитываться и вдумываться в молитвы твоего правила, понять каждое слово молитвы и прочувствовать его, дабы наперед знать, что при каждом слове у тебя должно быть на душе и сердце, чтобы во время молитвословия легко тебе было понимать и чувствовать читаемое. Если во время молитвы твоя летучая мысль будет отбегать на другие предметы, напрягайся сохранить внимание и возвращай мысль свою к предмету молитвы. Опять отбежит, опять возврати. Повторяй чтение, пока каждое слово молитвы не прочтешь с понятием и чувством. Это поможет тебе отучить мысль свою от рассеянности в молитве. Мысли епископа Феофана. Освятитель Василий Великий спрашивает, как достигнуть нерассеянности в молитве, и отвечает: несомненно убедившись, что Бог пред очами, молящийся с этим убеждением, будет иметь ум, не уклоняющийся от испытующего сердца и утробы. Для сего не должно давать душе времени быть праздною от помышления о Боге и о Божьих делах и дарах, также от исповедания и благодарения за все. А если какое слово молитвы сильно подействует на душу, нужно остановиться на нем и не читать далее, стоять на этом месте вниманием и чувством, напитать ему душу свою или теми помыслами, которые оно будет производить, не разорять этого состояния, пока оно не пройдет само. Это значит, что дух молитвы начинает внедряться в сердце так молящегося. А состояние – это самое надежное средство к воспитанию и укреплению в нас духа молитвенного.
0: Братья и сестры, вы слушали первую часть беседы о молитве и посте иеромонаха Николая Генералова, насельника Свято-Пантелеймонова монастыря на Святой горе Афон.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Дорогие братья и сестры, следующие минуты нашего православного вещания мы посвятим детям. Русская народная сказка «Барин и собака». В одной деревне был крестьянин, а тут недалеко жил барин в своем имении. Крестьянину случилось раз идти мимо имения, а у барина собака была злющая. Собака накинулась на крестьянина, гав-гав-гав, стала кусать его. Он испугался, ударил собаку посохом и убил ее нечаянно. Барин подал в суд. Позвали этого крестьянина судиться с барином. И вот когда пришли в суд, судья спрашивает барина: «Чего ты хочешь от этого мужичка? Какое наказание ему дать?» «А я вот что хочу сделать. Лишить его человеческого звания и голоса. И пусть он станет собакой, охраняет мое имение и живет у меня при дворе». Ну, конечно, суд это и решил. Лишили мужичка человеческого звания, заставили жить у барина, охранять барское имущество. Мужичку пришлось прийти к барину, стать вместо собаки, лаять по ночам, охранять все его имущество. И вот одно прекрасное время сговорился он с ворами: «Приходите, воры, в такую-то ночь пограбите, а там мы потом и разделим». И вот в одну ночь приехали воры. Когда барин утром встал, видит, что имущества у него увезли много, и он подает на собаку в суд, что она худо охраняла. Были воры и ограбили. Когда пришли на суд, то судьи стали спрашивать барина: «Ну, барин, скажи, лаяла у тебя в ту ночь собака?» «Очень хорошо лаяла, сильно лаяла в ту ночь, когда была по краже». Тогда судьи отвечают барину: «Ну, а что же тебе надо от собаки? Что же она могла еще сделать, если она лишена человеческого голоса?» И решили судьи, что собака права, и дали ему право человеческим голосом опять говорить. Тогда барин был недоволен судом и повез этого мужичка в город на пересуд. И поехали они с ним вместе. Заехали в лес, а там уже темно. Мужик говорит барину: «Смотри-ка, барин, медведь стоит на дороге». «Ну, мужичок, пугай!» «Да я теперь лаять-то не стану. Я получил человечье право. Лай, барин, сам, а то медведь может нас съесть». «Мужичок, ну полай немножко, хоть поучи меня». Мужичок полаял немного, вот так, хав, хав, хав, хав, и говорит: «Вот теперь лай, вот так сам лай, а то медведь нас съест». И вот барин начал лаять, хав, хав, хав, хав, а мужик ему говорит: «Лай, барин, лай, лай, лай, медведь ближе подошел, лай». Барин лает, хав, хав, хав. И барин до того долаял, что рассвело уже. А мужичок и говорит: «Стой, барин, стой, стой, не лай. Ой, это же не медведь, это нам повиделось». Тогда барин заговорил: «Ах, ты меня обманул! Теперь я тебя отдам под суд». «Ну ладно, барин, отдавай, а я всем скажу, что ты всю ночь по собачьи лаял».
1: Послушай, мужичок, я тебя отпущу домой и дам тебе денег и корову. Иди, живи с Богом, только никому не рассказывай, что я по-собачьи лаял.
0: И вот они вернулись домой. Барин дал мужичку корову да денег. И мужичок пошел домой. И стал он жить-поживать и ни в чем нужды не знать. Тут и сказке конец. Да хранит вас Господь и Матерь Божия.

0: Братья и сестры, храм во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ собирает пожертвования для воинов-освободителей. Телефон для отправки пожертвований.
1: 8-921-418-74-49. 8-921-418-74-49.
0: В комментариях к пожертвованиям обязательно написать «В помощь воинам-освободителям». Братья и сестры, пожертвования также можно внести в лавку храма во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, всех, кто откликнется на оказание посильной помощи православному радио Санкт-Петербурга, просим положить ваши пожертвования на телефон оператора «Мегафон» 8-921-860-0808. 8-921-860-0808. Милостью Божьей не оскудеет рука дающего. Спаси вас, Господи!

Братья и сестры, запишите, пожалуйста, имена на молитву по соглашению, которую мы творим вместе с вами сразу после окончания нашей передачи в 21 час. Помолимся о здравии. Протоиерея Георгия с очадами. Илия Георгия с очадами. Илия Георгия с очадами. Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Иерея Евгения. Якона Александра. Чтеца Даниила Георгия с очадами. Илия Георгия с очадами. Иерея Евгения. Иерея Александра. Иерея Владимира. Иерея Евгения. Иерея Евгения. Якона Александра. Чтеца Даниила. Чтеца Сергия. Чтеца Геннадия.

0: болящего воина Александра, тяжело болящего воина Николая, Александра, Екатерины, Ильи, Ираиды, находящегося в узах Алексея,
1: болящей Марии со сродниками, болящего иеромонаха Константина, болящей Любови, болящего Павла, болящей Зои, Дмитрия, младенца Евы, Татьяны, тяжело болящего Дионисия со сродниками, тяжело болящей Татьяны, Григория, Константина, болящего протоиерея Игоря, воина Германа, Кирилла, путешествующей Елены, Виктора, Виктора с очадами, Елены с очадами, Владимира, болящей Людмилы, Антония, тяжело болящей Натальи, Екатерины с чадами, Елены с чадами, от раковицы Марии, Нины с чадами, тяжело болящей Юлии, тяжело болящей Анны, болящей Александры, болящей Людмилы, болящей Юлии, болящей Киры с чадами, тяжело болящего Кирилла, болящего Владимира, болящей Людмилы, болящей Елены, тяжело болящего Владимира, Елены, Сергия, спаси вас, Господи.
2: Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию запись беседы митрополита Антония Сурожского.
1: Первое, о чем я хотел бы с вами поговорить, хотя я и не в первый раз к этой теме обращаюсь, это молитва. Но не с точки зрения техники, о которой вы можете прочесть во всех учебниках и в творениях отцов, и в творениях богословов, а с очень практической, может быть, точки зрения. С точки зрения человека, который хочет найти путь к Богу. И вот я начну с этого. Очень часто люди, которые хотят начать молиться, начинают с того, чтобы читать перед Богом молитвы, которые были составлены столетиями тому назад или в наше время людьми, которые жили духом, у которых молитвы в душе поднимались волной к Богу. И часто бывает, что читая эти молитвы, мы не можем в них влиться полностью. Особенно, если вы подумаете о том, что вечерние молитвы, утренние молитвы, которые большей частью мы читаем, были составлены, я к этому слову составлены, вернусь через минуту, святыми. И что они не были составлены академически, они не были составлены у письменного стола людьми, которые задумывались над тем, как бы лучше мне с Богом поговорить. Они вырывались из души человека в трагические или радостные моменты их жизни. Они вырывались, как кровь.

0: бьет из раны. Иногда это было ли молитвы ликования. Вспомните, например, те молитвы, которые поются в пасхальную ночь. Иногда молитвы глубокой скорби и покаяния. Подумайте о великопостных службах или просто, в частности, о 50-м псалме «Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Царь Давид эту молитву произнес в момент, когда вдруг он обнаружил, что греховностью своей он оказался активной причиной смерти, убийства другого человека, у которого он украл жену. И когда вдруг его эта мысль ударила в сердце, она его ударила как кинжал. У него вырвалась эта молитва, как я уже сказал, как кровь бьет из раны. И когда мы ее читаем, мы не способны влиться в эту молитву большей частью. Вы подумайте о том, как в церкви, читая псалмы, читается эта молитва спокойным, ровным голосом. Это неплохо. Но с каким чувством эту молитву читают? Соединяясь с ужасом, который пережил царь Давид в этот день, в эту ночь, в этот период его жизни, или читая ее как бы от имени всех грешников. Так что эта молитва, которая была личная, которая была криком ужаса о себе самом, растворяется в тысячи и тысячи и тысячи отдельных переживаний. Я это говорю потому, что это относится к каждой из тех молитв, которые указаны нам в молитвослове. И тут еще одно замечание, мне кажется, очень важным. Эти молитвы были не только написаны в моменты трагедии или ликования. Они были написаны множеством святых, которые глубоко ушли своим опытом в Бога, в самих себя. И мы не можем даже мечтать о том, что, читая эти молитвы, мы можем как бы слиться с опытом одного святого после другого. Это немыслимо. Они эти молитвы произносили из глубин своего опыта, опыта отдельного человека, да, но и опыта святого, то есть человека, который прошел через целую жизнь, познал Бога, познал себя, познал жизнь. И это все он выразил в той или другой молитве. Поэтому, когда мы их читаем, мы даже мечтать не должны о том, что мы можем просто взять да слиться с каждой этой молитвой. Так слиться, что этот святой и мы как бы станут одним. Потому что мы не можем мечтать о том, чтобы стать в течение короткого времени как бы носителями опыта целого ряда святых. 6, 8, 12 святых. С другой стороны, в каждой молитве есть нечто, что уже в той или другой мере, порой в малой мере, уже принадлежит нашему собственному опыту. Но есть многое, что этому опыту не принадлежит, что превосходит нас колоссально. И вот, когда мы читаем молитвы, мы должны быть первым делом, раньше всего, честными перед Богом и перед тем святым, слова которого мы произносим. Потому что иначе молитва превращается в ложь, попытку убедить Бога в том, что в нас живут такие чувства, которых мы даже не прикасались издали. Как же, значит, к этому относиться? Я думаю, что самое простое – это делать то, что советовал в своих писаниях святой Феофан Затворник – продумывать и прочувствовать молитвы не тогда, когда ты их произносишь перед Богом, а когда у тебя есть какой-то досуг, и ты можешь сесть, взять книжку, прочесть одну молитву, вчитаться в нее и поставить перед собой ряд вопросов. Первый вопрос таков. То, что здесь сказано, я это понимаю или нет? Очень часто бывает, что то, что выражено в молитве, нам кажется понятным, а на самом деле оно слишком превосходит наш опыт для того, чтобы мы могли сказать, да, я это полностью понимаю. Поэтому надо попробовать понять, что точно значат эти слова, что этот святой сказал в этот момент из глубин своей души живому Богу. Второе. Надо поставить перед собой вопрос о том, есть у меня что-нибудь общее с этим святым и с этой молитвой? Или нет? Могу ли я сказать, что те слова, которые здесь написаны, я могу произносить от себя, а не только повторяя чужие слова, оставаясь как бы в стороне от них. Первое упражнение – это понять, что тут сказано. Мы читаем молитвы большей частью на славянском языке, и не все слова нам понятны. Иногда святой говорил совсем не то, что мы ему приписываем в нашем непонимании. Я много лет читал молитвы по молитвослову. И потом раз за разом понимал, что многое, что мне казалось понятным, своим, я понимал превратно, что не понимал верно слова, которые употреблены. И поэтому, когда Феофан Затворник говорит о том, что надо нам продумывать молитву, надо просто понять, что в ней сказано. Второе, что очень важно, это могу ли я эти слова произнести от себя, или это будет неправда. Я вам могу пример дать один, который я уже давал, но, может быть, не все его слышали, а те, кто слышали, может мне простят повторение. В молитве Господне «Прости меня, как я прощаю своим должникам». Мы это повторяем, потому что ударение мы ставим на то, что «прости меня». А как я прощаю, как бы мы произносим в придаток. Но у меня был очень печальный случай, когда мне стало совершенно ясно, что в придаток этих слов нельзя повторять. Я был тогда подростком, поссорился на смерть с одним из своих товарищей. И когда я вечером захотел произнести молитву Господню, Мне стало ясно, что я не могу честно сказать «прости, как я прощаю», когда у меня нет и в мыслях желания простить его. Я тогда обратился к своему духовному отцу. Что мне делать? Он на меня посмотрел наивным выражением, с наивным выражением лица. Наивным он не был. И мне сказал, а в чем тут проблема? Когда ты дойдешь до этого места в молитве, вместо того, чтобы сказать, оставь мне долги мои, как я оставляю моим должникам, включая этого твоего товарища, ты честно скажи, Господи, моих долгов ты не прощай, потому что ему я не прощаю и никогда не прощу. Я пришел в ужас. Как же я могу молить Бога о том, чтобы он меня не простил? Отец Афанасий оставался кривневым. Правда остается правдой. Если ты не можешь простить, то не проси, что Бог тебя просил. Уходи. Я ушел. И когда дошло до молитвы, я не мог произнести этих слов. Вы сами понимаете, что обратиться к Богу с молитвой о том, чтобы он мне не простил моих грехов, как я не прощаю обиду, которую мне нанес товарищ, я не мог. Через несколько дней я к нему вернулся и говорю, не могу. Говорит, ну что же, если ты не можешь, попробуй вот что сделать, перескочи. Дойдешь до этого места и перейди к следующему прошению, а это оставь в стороне. Я попробовал, но в стороне оставить я не мог, потому что я нуждался в прощении, я нуждался в милости Божией, я не мог просить его о том, чтобы он вообще забыл про меня. Я попробовал раз другой и вернулся. Отец Афанасий мне говорит, ну что? Один только выход. Когда дойдешь до этого места, скажи, Господи, прости мне мои грехи, но только постольку, поскольку я прощаю другим. А дальше твое дело научиться прощать. И он меня заставил в течение долгого времени продумывать все мои отношения со всеми людьми, которые были вокруг меня, и поставить перед собой вопрос резко, остро о том, кому я прощаю от всей души, кому я прощаю сколько-то, кому я вовсе не прощаю, а стараюсь о нем забыть. Это заняло довольно долгое время. И в какой-то момент мне вдруг стало ясно, что это безумие, что даже молясь о том, чтобы Бог меня простил постольку, поскольку я прощаю, я навлекаю на себя Божие осуждение. Потому что поскольку у меня нет в душе настоящего прощения, а только желание простить, это неправда, потому что мое желание простить заключалось только в том, чтобы быть прощенным. Настоящего желания не было, потому что не будь вопрос о том, чтобы меня Бог простил, я бы и не беспокоился о том, могу ли я простить. И постепенно, постепенно я дошел до момента, когда я смог сказать, Господи, прости, потому что я его прощаю. Но вы, может быть, думаете, что этим кончилось? Это было только начало. И это начало длится до сих пор. Потому что постепенно, как ты живешь, ты обнаруживаешь, что ненависти, может, у тебя нет никому. Злобы настоящей нет. Хотя бывают вспышки гнева, неприязни. Но что настоящего такого прощения по отношению к людям, которые тебя окружают, которые чем-нибудь тебя ранили, обидели, унизили, не так просто принести Богу. Что приходится поставить вопрос о каждом человеке, которого ты знаешь, и сказать себе: я его хочу простить. Но, во-первых, есть ли у меня причина его прощать? Он меня, может быть, нечаянно обидел, но хотел ли он меня обидеть? И мой гнев, мое негодование, моя мстительность духовная не является ли ответом на случайный, ничтожный грешок этого человека? И дальше вопрос о том, могу ли я сказать честно: Господи, я его прощаю от души, я его прощаю всей своей посильной любовью. Я хочу, чтобы мы вошли в вечность вместе, как брат и сестра. Что ты был счастьем встретиться в вечности. Но что и на земле, если что-нибудь его задерживает от внутреннего освобождения, что принадлежит мне, о Боже, очисти это. Есть в Ветхом Завете одно место, где один из пророков молится Богу, и он видит, как его молитва, как пламя поднимается с земли и вдруг превращается в туман, который ветер сбивает к земле. Он обратился к Богу и говорит: как же так, Господи? Я от всей души молюсь Тебе, и моя молитва, как дым, ползет по земле. В чем же дело? Чем я согрешил перед Тобой? И Бог ему отвечает: ты обидел одну вдову, и она молится о том, чтобы ты был наказан за ту рану душевную, которую ты ей нанес. И пока она тебя не простит, твоя молитва к небу подняться не может. Ее молитва, словно сильный ветер, сдувает твою молитву. Поэтому, молясь, мы связаны друг со другом очень глубоко. И это очень важно. И поэтому, когда мы собираемся молиться, мы должны стать раньше всего перед судом нашей совести и поставить перед собой вопрос: в каком я сейчас состоянии? Хотя бы за этот день поднялось ли во мне какое-нибудь темное чувство, греховное чувство, злое чувство? Жертва этого чувства, может быть, об этом даже и не знает. Это не важно. Важно то, во мне оно есть или было, прошло. И тогда только можно повернуться к Богу и сказать: Господи, вот что со мной происходит. Этот человек для меня чужд. А вместе с этим он не должен был бы братом быть, сестрой быть. Ты же его так возлюбил, что сам стал человеком для того, чтобы он спасся. А я прохожу мимо него. Может, без злобы, но отвращает свой взор. Он для меня не существует. Я его знать не хочу. Он мне чужд. Есть одно место в житиях святых, где священник один молится Богу о том, чтобы он наказал грешников, которые его окружают, потому что грех так умножился, что не знает, как справиться со своими послами. И Христос стал перед ним и говорит: никогда не молись о том, чтобы кто-нибудь был мною отвергнут или наказан, или проклят. Если был бы только один человек на земле, который согрешил бы, я бы готов стать снова человеком, снова умереть на кресте, чтобы иметь право и силу его спасти. Вот перед тем, как молиться, нам надо поставить этот вопрос перед собой. Для начала оглянуться на самых близких, на самое близкое наше окружение. Как я отношусь к тем, которых я просто сегодня встретил? Что произошло между нами? Этот человек вошел ли в мое сердце путем любви, сострадания, желания добра с моей стороны? Или я закрыл дверь перед ним? Или еще хуже, отвернулся ли от кого-нибудь? Не захотел его возненавидеть или обидеть, и поэтому избежал встречи с ним, не только разговора, но чтобы глазами не встретиться. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы молиться, скажем, вечерними молитвами, надо дать себе время. Не тогда, когда до молитвы доходит, а в разные времена дня и недели, и месяца, и года, и жизни продумывать каждую из этих молитв и подумать, могу ли я это честно сказать перед Богом. Есть молитвы, которые легко сказать, потому что мы себе не отдаем отчета о том, что мы говорим. А потом вдруг те или другие слова всплывают и наполняют нас недоумением или ужасом. Одна из первых молитв, которую тайно священник читает в литургии, говорится там: Господи, держава, слава Твоя непостижима, держава Твоя несказанна. Это сказать легко. Мы так себе Бога представляем великим, славным, величественным, державным. А дальше идет: милость Твоя безмерна, человеколюбие Твое неизреченно. И мы это можем повторить тогда, когда ничто нас не коснулось. Но если вдруг нас коснется что-то, что нас перевернет, ужаснет, легко ли это сказать? Я вспоминаю одну женщину, пожилую уже, у которой умер внучек. Она мне сказала: я больше с Богом разговаривать не могу. Он у меня отнял внука, который ничем перед ним не был виноват. Он его убил, когда ему было всего 10 или 11 лет. Как я могу обращаться к Богу с молитвой? когда он стал для меня ужасом, чудищем. Я тогда сказал, это было сразу после войны. Я сказал, а скажи, за все годы твоей жизни, Первой войны, революции, эмиграции, Второй войны, преследования тех или других людей, сколько тысяч детей погибло? Почему же ты могла молиться Богу перед лицом этого ужаса? И она мне ответила с прямотой, о которой нам следует задуматься. Какое мне до них было дело? Это не мои дети, это не мои внуки. Часто бывает, что мы можем спокойно отнестись к тому, что происходит, потому что это не касается нас непосредственно, не пронизывает наше сердце, как кинжал. И нам следует задуматься над тем, как я отношусь к ужасу жизни. Могу ли я сказать от всей души, милостиво безмерно, человеколюбие твое неизреченно перед лицом того, что происходит. Есть люди, которые это могут сказать, потому что они сами прошли через ужас и вместе со Христом устояли. А мы можем только верой укрепить себя, соединиться с ними, помня, что с ними было и как они отнеслись. Есть в Новом Завете, в книге Откровения одно место, где после ужасов конца мира мученики, страдальцы становятся перед Богом и как бы оправдывают Его за свою собственную трагедию. Ты прав был, Господь, во всех путях твоих. Но может ли каждый из нас это сказать? Мне эту молитву приходится читать за каждой литургией. Я ее читаю тоже и дома, и заставляю себя продумывать ее, прочувствовать и стоять как бы на страшном суде перед этими словами, поскольку я до конца, может быть, не могу их произнести. Есть минуты, когда колеблется, я хотел сказать, вера. Нет, не вера. Душа, все нутро колеблется. И тогда вера должна стать не уверенностью, а доверием. Уверенностью может она быть тогда, когда ты можешь сказать, да, я понимаю, ты прав. А в моменты, когда вдруг заколеблется душа, когда перед ужасом, даже мелким ужасом моей собственной жизни или ужасом земной жизни, стоишь в недоумении и говоришь, Господи, как Ты можешь это все претерпеть. вынести. Как ты можешь не вступить в бой? Тогда можешь сказать: Господи, я не понимаю, но я, постольку я Тебя знаю, я могу с доверием к Тебе отнестись. Если Ты так поступаешь, я могу поверить, что да, это ужасно, но что есть какая-то причина, есть какое-то основание, есть какое-то объяснение тому, что происходит. Но это не всегда легко. Бывают моменты такой трагедии в жизни людей, когда сказать: «Твоя милость безмерна, твое человеколюбие неизреченно», человек может сказать только из, я хотел сказать, безумного доверия к Богу. С доверия к Богу, превосходящее всю логику, все его собственное понимание. Сказать это только потому, что: Господи, поскольку я Тебя знаю, я могу Тебе довериться даже в этом ужасе. Это крайнее положение. Но когда мы читаем молитвы, есть некоторые вещи, которые мы можем вместе со святым сказать от себя. Есть вещи, которые мы можем сказать усилием веры, как я только что говорил, доверия. Есть вещи, о которых мы можем сказать: Господи, я этого не знаю, не пережил, я даже не могу понять, как это может быть. Я этого от себя сказать не могу, но я это повторюсь не только тебе, но себе, так, чтобы это вкоренилось в меня, и что как семя, которое брошено в землю, эти слова постепенно взросли, превратились в росток и выросли, может быть, целое дерево. А есть такие места, которые я не могу сказать, который я должен оставить в Твоей руке. Как: Господи, от себя, даже повторяя слова святого, даже стараясь слиться с его опытом, я не могу этого сказать. Я не дорос. Прости. Пример тот, что я вам только что приводил о молитве Господней. И когда вы будете вечером молиться, читайте молитвы и говорите Богу, для начала хотя бы, честно: это, Господи, я могу сказать от себя, я могу слиться с этими словами всей душой, всей жизнью своей. С этими словами я могу согласиться, потому что они превосходят мое понимание, мое разумение, но я доверяю и тебе, и святому, который это пережил и мог это сказать. Этого, Господи, я сказать от себя не могу. Я это прочту для того, чтобы это запечатлелось в моей памяти, в моей душе. Может быть, рано или поздно я пойму. Сейчас не могу. И вот если мы будем так молиться, так продумывать каждую молитву, не тогда, когда мы становимся на молитву, а когда у нас есть полчаса времени, чтобы взять молитвенник и подумать вот над первой молитвой, над второй, над третьей молитвой, то постепенно мы поймем себя. Мы поймем хотя бы зачаточно, опыт того святого, который запечатлел свой опыт в этих словах. И мы поймем, может быть, тоже нечто о Боге, о чем мы не подозревали раньше.
1: Братья и сестры, вы слушали запись беседы митрополита Сурожского Антония.

0: Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели! В нашей программе вы услышите проповедь, сказанную в храме во имя иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ иереем Евгением Николиным за литургией. Далее житие святаго апостола от 70 Карпа, святаго мученика Георгия Нового, а также евангельское чтение с толкованием и душеполезное из книги «День за днем. Подарок Божий» страницы дневника православного священника. Слово о Петровом посте и наставление святителя Игнатия Брянчанинова о молитве. Затем вторая часть беседы о молитве и посте иеромонаха Николая Генералова, насельника Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой горе Афон. Душеполезное чтение из дневниковых записей российской императрицы, страстотерпицы Александры Федоровны «Семейное счастье», часть вторая. Беседа фитотерапевта Александра Александровича Алифанова на тему о телесном посте и передача детям продолжит нашу программу. А завершит ее беседа Василия Васильевича Семенцова, кандидата педагогических наук, разбором слова «пост».
1: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь, сказанную священником Евгением Николиным, настоятелем храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ за литургией.
2: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный праздничный день, дорогие братья и сестры, церковь молитвенно вспоминает всех святых без исключения. Поэтому сердечно всех вас поздравляю с днем тезаименитства, с днем небесного покровителя, с днем того ангела, который сопровождает нас на всех путях жизни нашей. Сегодня устами святаго апостола и евангелиста Матфея Господь благовестил день спасения нашего. Сегодня Христос говорит, что тот человек, который исповедует меня перед людьми, будет мною не забыт и будет исповедан пред Отцом моим небесным. А тот человек, который постесняется в мире всем грешном и прелюбодейном меня и Отца моего, и Духа Святаго, тот не поменется в Царстве Небесном, в Царстве Вечной Божественной Славы. И тогда апостолы, слушающие Господа, удивились. Они как бы наполнились радостью неизреченной и вопрошали Господа: а что же будет нам, тем, которые оставили все, земное попечение, и последовали за Тобою, Господи, которые оставили дома свои, имения свои, свои возможности, если хотите, свои связи, и даже, быть может, свои человеческие знания, оставили жены, детей, родителей имени ради Господа. Тогда Христос сказал им, что вы сядете в день последний на престолах, судить 12 колен Израилевых. Господь дал такую власть апостолам, а через апостолов дал эту власть святой своей соборной и апостольской церкви. Потому что церковь наша есть столб и утверждение истины. Сам Христос является истиной. И только у Господа есть возможность сделать всех нас свободными. Мы вроде бы христиане, и вроде бы даже православные христиане. И ходим в храм Божий, и участвуем в тайнах нашей церкви. Но что-то нам каждому не хватает. Не хватает нам усердия, не хватает нам глубины нашей веры. Потому что вера, она велика, и она не измеряется ни килограммами, ни ростами. Она измеряется то, насколько мы вверяем жизнь свою через сердечное признание тому, кто является дыханием нашей с вами жизни. Очень часто мы, когда даже болеем или когда испытываем какие-то сильные искушения, Богом попущенные по тем или иным грехам, которые мы себе позволили совершить в этой жизни, мы забываем в этот момент обратиться к Господу. Мы ищем судорожно помощь, но помощь наша от Господа, сотворшего небо и землю. И святые апостолы, очень часто простые люди, как описывает их Священное Писание, были рыбаками, простецами. Некоторые были из них учеными мужами, и врачами, и философами, и разные другие имели практики, знания и таланты. Но Господу нужно другое. Ему нужна простота нашего сердца. Об этом очень четко заявил, утвердительно сказал один из тех, память которого сегодня тоже совершается, ибо сегодня празднуется День всех святых. Преподобный старец Амвросий Оптинский очень часто говорил о простоте. Потому что где просто, там ангелов 100. А где мудрено, там ни одного. И мы очень часто сами, своими руками, своими силами, как бы загребаем эти сложности, которые потом отображаются в нашей деятельной жизни. Господь шел по дороге, шел по градам, весям, проповедуя и благовествуя Царствие Божье всему творению. И апостолы сегодня услышали Его, и они бросили все, потому что то слово божественной силы поразило все их недостатки. Но они еще не были укреплены в глубине веры, потому что мы слышим потом, что на протяжении земной жизни Христа они сомневались. Они как бы думали повернуться или обернуться назад. Но Господь им сказал, что взявший плуг на рамо свое и оборачивающийся назад – неблагонадежен для Царствия Небесного. Это мы тоже должны осознать, принять и утвердительно, как бы другими словами, поселить это в наших сердцах. Потому что Священное Писание всем нам говорит убедительно, что «Сыне, дашь мне твое сердце». Потому что где будет наше сердце, там и душа наша будет. И Господь каждого человека, невзирая на его груз греха, призывает к вечности, к непрестанной, бесконечной радости. Об этом мы сегодня слышали, как нам было сказано напоминание заповедями блаженства в Нагорной проповеди Христа. Что же мы можем сегодня вспомнить? Мы сегодня вспоминаем третье обретение честной главы святаго Иоанна, крестителя Господня. Как говорит нам Евангелие, не было большего рожденного в женах, чем сей благословенный пророк, соединивший в себе два завета – Ветхий Завет и Новый Завет. Он был сродником по плоти Господа нашего Иисуса Христа и родился ранее на 6 месяцев от благочестивых родителей, святых праведных Захарии и Елисаветы. Захарий был сродником первосвященника, а святая Елизавета была сродником пророка Давида. И вот это благое вестие возвестилось в жизни и на всех делах отобразилось у святаго Иоанна, который встретил Господа на берегу Иордана и по своему глубокому смирению как бы пал пред ним и сказал, что он даже не может развязать ремень сапог его. Но Господь ему сказал, что пришел он сюда, днесь, на Иордан, чтобы исполнить всякую правду. К этой правде и призывает нас с вами Христос. Промыслительно, сегодняшнее чтение Евангелия в канун поста святых апостолов Петра и Павла и прочих всех святых апостолов. Господь сегодня сказал, что эти святые апостолы, которых мы сегодня возблагодарили, пост, который нам следует пройти, будут судить 12 колен Израилевых. И мы в том числе. Мы новые мехи, христиане, а наипаче 21 века. И Евангелие, оно неумолительно. Оно плодотворно должно отображаться этими духовными семенами в нашей с вами жизни. И самое ключевое, что сегодня Господь сказал, и, конечно, это мы видим и в жизни святого Иоанна, он сохранил правду, правду во Христе. Он не боялся свидетельствовать даже перед властями века сего, а наипаче у него была от юности борьба с духами злобы поднебесной. Но нас утешают слова, которые нам Господь

к земле и заняты землею, нет Бога. Возносящийся к Богу чистую и частую молитвою стяживает живую веру в Бога, ею видит Его и пролетает, как крылатый, через все превратности и бедствия земной жизни. Он узрит отмщение свое от соперника своего и возрадуется не только о прощении грехов своих, но и об очищении своем от греховных страстей. Это состояние святые отцы называют святостью, блаженным бесстрастием, христианским совершенством. В этом состоянии он сподобится убежать и всех бедствий, хотящих быть и стать и пред Сыном Человеческим, когда будет востребован пред Него и смертью, и тою трубою, которая соберет живых и мертвых на суд пред Сына Божия. Аминь.

Вы слушали душеполезное чтение из духовного наследия святителя Игнатия Брянчанинова «Наставление о молитве».

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию вторую часть беседы иеромонаха Николая Генералова, насельника Свято-Пантелеймонова монастыря на Святой горе Афон. Тема беседы о молитве и посте.
1: Возлюбленные в Господе братья и сестры, дорогие наши соотечественники, мир вам и благословение Святой горы Афонской. С Божьей помощью на сей раз мы поговорим о посте и молитве. Что нам делать после молитвы? Навыкнув обращаться к Богу умом и сердцем по готовым молитвам, необходимо затем приучать себя обращаться к Нему и своими собственными молитвами воздыхать.

0: как можно чаще. Окончив молитвословие, особенно утром, скажи со святым Дмитрием Ростовским: «Иди, святое Богомыслие, и погрузимся в размышления о великих делах Божьих. При этом сядь и начинай размышлять ныне об одном, завтра о другом Божьем свойстве и действии, и производи в душе соответственные тому расположения. Разотрогивай этим свое сердце и начнешь изливать душу свою в молитве. Станешь, например, размышлять о благости Божьей, увидишь, что ты окружен милостями Божьими и телесно, и душевно, и падешь пред Богом в излиянии чувства благодарности. Станешь размышлять о вездесущей Божьем и уразумеешь, что ты всюду пред Богом, и Бог пред тобой, и не можешь не исполниться благовейным страхом. Станешь рассуждать о правде Божией, уверишься, что ни одно худое дело не останется без наказания, и непременно положишь очистить все грехи свои сердечным сокрушением пред Богом и покаянием. Станешь размышлять о всеведении, познаешь, что ничто в тебе не сокрыто от ока Божия, и непременно положишь быть строгим к себе и внимательным во всем, чтобы как-нибудь не оскорбить всевидящего Бога. Это первый способ обучения души, как можно чаще обращаться к Богу своей молитвой, то есть Богомыслие. Второй способ к этому обращение всякого дела во славу Божию. Если положишь себе за правило по заповеди апостольской все делать, даже есть и пить во славу Божию, то непременно при каждом деле великом и малом вспомнишь о Боге. И вспомнишь не просто, а с опасением, как бы не поступить в каком случае неправо и не оскорбить Бога каким-либо делом. Это и заставит обращаться к Богу со страхом и молитвенно просить у Него помощи и вразумления. А так как мы почти непрестанно что-нибудь делаем, то почти непрестанно будем молитвенно обращаться к Богу. Так мы можем научить душу свою как можно чаще в продолжении дня обращаться к Богу. Третий способ обучения души чистому обращению к Богу есть частое взывание из сердца к Богу, краткими словами, судя по нуждам души и текущим делам. Начинаешь что делать? Говори: «Господи, благослови». Кончаешь дело? Не языком только, но и чувством сердца говори: «Слава Тебе, Господи». Страсть какая поднимается? Говори: «Спаси, Господи, погибаю». Находит тьма сомнительных помышлений? Взывай: «Изведи из темницы душу мою». Предстоят неправые дела, и грех влечет к ним, молись: «Наставь меня, Господи, на путь Твой», или «Не дашь во смятенье ноги моя». Грехи подавляют и приводят в отчаяние: «Возопи гласом мотаря: Боже, милостью будь мне грешному». Так и во всяком случае, или просто говори чаще: «Господи, помилуй. Владычица моя Пресвятая Богородица, спаси меня. Ангеле Божий, хранитель мой святый, сохрани и защити меня». Или другим каким словом называют. Только делай эти воззвания как можно чаще и всячески старайся, чтобы они выходили из сердца, как бы выжатая из него, и таким образом получишь навык умного собеседования с Богом. Итак, кроме молитвенного правила, следующий за ним Богомыслие, обращение всякого дела нашего славу Божию, краткие сердечные взывания к Богу, суть самые действительные орудия к стяжанию постоянного духа молитвенного и надлежащей богоугодной и благотворной молитвы. О, дорогие мои, если бы мы расположились молиться по указанному, мы при помощи благодати Всесвятого Духа стяжали бы дух молитвенный и настоящую молитву. Тогда у нас выросло бы другое здоровое и крепкое крыло молитвенное, и мы на крыльях поставим молитвы, легко бы возлетели к горе, ко Господу Богу. О молитве Иисусовой. Всякому истинному христианину нужно всегда помнить и никогда не забывать, что ему необходимо соединиться с Господом Спасителем всем существом своим. Надобно дать ему, Господу, вселиться в уме и сердце нашем. Необходимо начать жить его пресвятою жизнью. Он принял плоть нашу, а мы должны и плоть, и Всесвятый Дух его принять и хранить навсегда. Только такое соединение с нашим Господом доставит нам тот мир и то благоволение, тот свет и ту жизнь, кои потеряны нами в Адаме первом и возвращаются теперь от лица Адама второго, Господа нашего Иисуса Христа. А к такому соединению с Господом после причащения тела и крови Его лучшее и надежнейшее средство есть умная молитва Иисусова, которая читается так: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». этой молитве многие святые отцы и многоразлично учат нас. Святый Иоанн Лесничник говорит: «Подвязайся заключать мысли свою в словах молитвы Иисусовой, молись гласно и умом внимательно. Во внимательной молитве не может не принять участие сердце. Таким образом, кто будет молиться по всему способу, тот будет молиться и устами, и умом, и сердцем. Тот, преуспев в молитве, стяжет умную и сердечную молитву, привлечет в себя божественную благодать». Этот способ святого Иоанна Лесничника есть самый простой, понятный и лучший. Из наших русских подвижников святый Нил Сорский завещает молчать мыслью, ни о чем не помышлять во время молитвы, ни о худом, ни даже о добром. Вместо всякой мысли он повелевает непрестанно взирать в глубину сердца и говорить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную». Молиться по учению святого Нила Сорского можно и стоя, и сидя, и лежа, не стесняя тела, чтобы дух свободно в нем действовал, только приудерживая дыхание, чтобы тихо и нечасто дышать. Отец Серафим Саровский завещает новоначальному творить непрестанную молитву Иисусову. При молитве, говорит он, внимай себе, то есть собирай ум и соединяй его с душою. Сначала день, два и более твори эту молитву одним умом, раздельно, внимая каждому слову особо. Когда Господь согреет сердце твое теплотою благодати своя и соединит тебя в один дух, тогда потечет в тебе эта молитва непрестанно и всегда будет с тобою, наслаждая и питая тебя. И сначала должно тебе творить молитву Иисусову голосом, то есть устами, языком и речью, вслух себе самому. Когда же насытятся уста, язык и чувства молитвою, произносимую гласно, тогда гласная молитва прекращается и начинает она произноситься шепотом. Тогда, говорит русский священный инок Дорофей, умная сердечная молитва начнет манием самовластно, непрестанно подвязаться, обноситься и действовать на всякое время, при всяком деле, на всяком месте. Чтобы не теряться нам в разнообразных способах и определениях молитвы Иисусовой, довольна из всех учителей я, святого Иоанна Лесничника, святого Нила Сорского и преподобного Серафима Саровского и преподобного Дорофея. Итак, стоишь ли, сидишь ли, ходишь ли, лежишь ли, упражняй мысль свою ото всего, молчи мыслью, Нил Сорский. Внимай себе, собирай ум и соединяй его с душею. Сначала день, два и более твори эту молитву одним умом, раздельно, внимай каждому слову особо. Преподобный Серафим. Старайся заключать мысли в словах молитвы. Молись гласно и умом, внимательно, при участии сердца. Святый Иоанн Лесничник. Сначала твори молитву вслух себе самому, потом шепотом и по участию в ней умом. Дорофей. На основании всего вышесказанного о молитве Иисусовой можно составить себе понятие о практическом производстве «я». Когда вдыхаешь в себя воздух, говори: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», и таким образом мысленно вводи Господа в сердце твое. А когда выдыхаешь, продолжай: «Помилуй меня грешного», и таким образом мысленно выгоняй из себя именем Спасителя свою греховность. Такому способу совершения молитвы Иисусовой всего легче научиться, и можно денно-ночно молиться. Что такое четки? Какое их значение? Носимые нами четки напоминают нам о нашей обязанности непрестанно молиться молитву Иисусовую, но они служат и пособием читать молитвы, особенно при совершении правила преподобного Пахомия Великого, которым положено совершать в день 1200 и в ночь 1200 молитв Иисусова, всего 2400 в день, на каждый час по 100 молитв. Обязательно ли молитва Иисусова для мирян, а не для одних только монашествующих? Непременно обязательно, потому что всякому христианину, как сказано в начале сего поучения, необходимо соединиться с Господом в сердце, а к всему соединению лучшим способом служит молитва Иисусова. О молитвенном восхождении в сердце к Богу. В Псалме 83 говорится: «Блажен муж, восхождение положи в сердце своем». Что это за восхождение? в молитвенном отношении – это есть ничто иное, как собирание мыслей и чувств воедино и представление их Богу в молитве. В церковных книгах есть и способы к этому. В старинных книгах – так называемое начало приходное и отходное, а в наших книгах – начало обычное. Начало приходное до сих пор употребляется у старообрядцев и читается так. «Боже, очисти меня грешного, Боже, милостив, буди мне грешному, создав имя, Господи, прости, вещества Тебе согреших очисти, достойно есть, яко воистину блажить Тебя Богородицу, и отпуст, слава Тебе, Христе Божию, уповай наш, слава Тебе и прочее». Какой смысл и значение этого начала? Оно, между прочим, может служить превосходным способом собирать наши блуждающие по разным предметам мысли и сосредоточивать их на воплощенном домостроительстве спасения нашего и таким образом погружать все грешное существование наше в бездну беспредельного милосердия Божия. Так покаянные молитвы всего начала «Боже, очисти меня» и прочее напоминают внимательному времена ветхозаветные, когда падшее человечество воздыхало к заключенному для него небу о помиловании. Песня Богородицы достойно есть, напоминает небесную дверь, отвершую нам царство благодати, воплощением в себе Сына Божия, Спасителя нашего. Отпуст, слава Тебе, Христе Божие, указывает на спасительное новозаветное время и заставляет благодарить и славословить Господа Бога за дарование нам спасения. Так приходное начало собирает рассеянные наши мысли и сосредоточивает их на воплощенном домостроительстве спасения нашего и приготовляет нас к спасительной молитве. Оно употребляется в начале молитв, в конце которых совершается то же начало в том же смысле и называется отходным. То и это начало непременно сопровождается земным поклоном. У нас в начале молитв употребляется начало обычное, то есть «Благословен Бог наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Святый Божий трижды, слава и ныне, Пресвятая Троица, Господи помилуй трижды, слава и ныне, Отче наш». И так далее. Какой смысл и значение этого правила? В нем смысл глубокий и значение высокое. Человек-христианин, как создание Божие по своему происхождению и как Сын Божий по благодати искупления, всегда обязан благословлять своего Создателя и Спасителя, если не хочет быть извергом рода человеческого. И вот он и всегда, по примеру святого псалмопевца, сказавшего о себе: «Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устях моих», Псалом 33. Особенно же, приступая к молитве, взывает: «Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Но, зная, что сам по себе, предоставленный самому себе в деле спасения без благодати Божией, христианин и помыслить не может ничего доброго, но все довольство его от Бога, особенно же он не знает, о чем и как ему должно молиться, и только Дух Святый наставляет его, о чем подобает ему молиться, и ходатайствует о нем воздыханиями незлоболенными, Римлянам 8 глава. Зная все это, христианин обращается к Святому Духу с молитвою: «Царю Небесный, Утешитель» и прочее. Призвав Святого Духа в свою душу и сердце, очищенные благодати Его от всякой скверной плоти Духа и поставленный им на путь спасения, христианин таким образом полагает в сердце своем восхождение к Богу, возводит к Нему ум и сердце свое, отрешившись от всего земного и вознесенный как бы на первое небо, посылает к Богу тресвятую песнь, слышанную некогда одним отроком, восхищенным от земли к небу: «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Воспев тресвятую ангельскую песнь, христианин, сознавая себя не ангелом небесным, святым, а человеком земным и грешным, дерзновенно идет мыслью и сердцем своим далее, выше, ближе к Богу, восходит как бы на второе небо, притрепетно, с благоговением взывая: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». И глубоко осознавая свою греховность, свои беззакония, свои немощи, с воплем крепким и слезами молится, или, по крайней мере, должен молиться Пресвятей Троице: «Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши» и так далее. Не останавливаясь и на этом, христианин с молитвой «Господи, помилуй» трижды стремится выше, с хвалою в сердце и устах: «Слава и ныне» мысленно восходит как бы уже на третье небо пред лице самого Господа Бога, вечно пребывающего в славе неизреченной, беспрестанно воспеваемого архангелами, ангелами, всеми святыми Божиими, восходит на сию без мерную высоту золотым ключом от самого, так сказать, сердца Божия с молитвою Господнею, данную нам Господом нашим Иисусом Христом и живою, искреннюю верою в крестные заслуги Искупителя рода человеческого, положив на себя знамение креста Господня, сыновним дерзновением молится Отцу Небесному, Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и так далее». Восхищенный таким образом до третьего небесе, подобно святому апостолу Павлу, и сознав, что он окроплен кровью Сына Божия, объят благословением Бога Отца и ожетворен благодатью Святого Духа, христианин опять из глубины души взывает: «Господи, помилуй!» 12 раз. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». И, зная, кто даровал ему такую благодать, он повергается пред Спасителем своим всеми силами и чувствами своего духа и тела, взывая к нему: «Придите, поклонимся и припадем трижды». Затем уже спокойно, сознательно, с глубоким чувством читает молитвы по порядку, начиная с «Помилуй меня, Боже, и верую во единого Бога Отца». Во исполнении первой евангельской заповеди: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Начало сие не в начале только наших молитв полагается, но и в середине их, и не один раз, так что в 9 ежедневных, особенно совершаемых Великим постом, его повторяют более 20 раз. И это для того, чтобы внимание наше, иногда ослабевающее, постоянно держать на молитвенной высоте. Таков смысл и значение начал приходного и обычного. Первое собирает рассевающие наши мысли и чувства и сосредотачивает их на воплощенном домостроительстве спасения нашего, без которого никакая молитва несмыслима. А второе полагает в сердце нашем восхождение к Богу, совершенно необходимое для надлежащей и спасительной молитвы. О, если бы мы вникали в смысл наших молитв, разумевали их значение и стяжали дух молитвенный, тогда мы, окрыленные постом и молитвою, неудержимо стремились бы к Богу. Тогда у нас не было бы этой несчастной вялости, неохоты молиться, тупости и лености. Напротив, тогда мы горели бы духом и с неутомимой жаждой стремились бы к молитве. Одним словом, тогда осуществлялись бы на нас слова псалмопевца: «Им же образом желает елень на источнике водны я, сице желает душа моя к тебе, Боже, вожеда душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь я лицу Божию». Эти краткие обучения составлены епископом Юстином, а изданы нашей обителью в 1906 году. А вот что говорит святитель Иоанн Златоуст в одном из поучений о молитве: «Должно молиться не просто устами, не просто языком, ибо слова льются и тогда, когда мысль блуждает, но из глубины сердца, с великим усердием и ревностью из самых оснований души. Таковы души скорбящих. Они потрясаются всецело в самом сердце, призывая Бога с великим сокрушением. Потому и бывают услышаны. Такие молитвы имеют великую силу, не рассеиваясь и не колеблясь, хотя бы дьявол нападал с великой дерзостью. Как дерево крепкое, весьма глубоко впустившее корень в землю и обхватившее недра ия, противостоит всякому порыву ветра, а дерево, держащееся на поверхности, колеблется при малом дуновении ветра, вырывается с корнем и падает на землю, так точной молитвой, исходящей из недр души, имеющие корень в глубине ия, остаются крепкими и неослабными, и не колеблются, хотя бы приступали бесчисленные помыслы и все полчища дьявола. А молитвы, исходящие из уст и с языка, но они происходящие из глубины души, не могут дальше взойти к Богу, бо по беспечности молящегося, потому что малейший стук возмущает его, и всякий шум отвлекает его от молитвы. Уста его издают звук, но сердце пусто и ум не занят. Не так молились святые, но с такой ревностью, что преклонялось и все тело. Блаженный Илия, готовясь молиться, во-первых, искал уединение, потом, положив голову между коленами и воспламенив в себе великую горячность, таким образом совершал молитвы. Если хочешь видеть и прямо стоящего на молитве, то посмотри опять на него же, когда он обратился к небу и молился с таким напряжением, что не извел огонь свыше. Также, когда он хотел воскресить сына вдовы, то простерся весь и совершил это воскрешение, не разосеиваясь и не зевая, подобно нам, но воспламеняясь ревностную молитвою. Впрочем,
1: для чего говорить об Ильи и других святых. Я часто видал женщин, которые за отсутствующего мужа или больного ребенка так молились из глубины души, проливая такие потоки слез, что достигали цели молитвы. Если же так пламенно молятся женщины за ребенка и отсутствующего мужа, то может ли получить прощение муж, молящийся безжизненно с мертвой душою? Потому мы часто и отходим пустыми после молитвы. Послушай, как она молилась из глубины души, какие проливала потоки слез, как возжигалась посредством молитвы. Ибо молящийся таким образом еще прежде, нежели получить просимое, получает от молитвы великие блага, укрощает все страсти, смиряет гнев, изгоняет зависть, подавляет похоть, ослабляет любовь к вещам житейским, доставляет душе великое спокойствие, восходит на самое небо. Как дождь, падая на твердую землю, размягчает ее, или как огонь смягчает железо, так подобная молитва еще сильнее огня и лучше дождя смягчает и орошает ожестевшую от страстей душу. Душа сама по себе нежна и восприимчива, но как вода часто окаменевает от холода, так и душа наша от греха и беспечности отвердевает и делается камнем. Посему нам нужна великая горячность, чтобы размягчить затверделость и я. И это преимущественно совершает молитва. Итак, когда ты приступаешь к молитве, то позаботься не о том только, чтобы получить просимое, но чтобы и во время самой молитвы сделать свою душу лучшей, ибо и это производит молитва. Молящийся таким образом становится выше всего житейского, окрыляет свой ум, делает мысль свою легкую, не уловляется никакой страстью. А вот что говорит святитель Иоанн Златоуст о посте. Послушаем. Светлый сегодня у нас праздник и торжественнее обыкновенного собрания. Какая же тому причина? Это, я знаю, дело поста. Поста еще не наступившего, но ожидаемого. Он нас собрал в отеческий дом, он сегодня привел в матерние объятия тех, которые доселе были ленивы. Если же пост, только еще ожидаемый, внушил нам столько ревности, то сколько благочестия он произведет в нас, когда явится и наступит? Так и город, ожидая прибытия страшного начальника, отлагается всем беспечности и высказывает великую рачительность. Но, услышав о посте, не испугайтесь его, как страшного начальника. Он страшен не нам, но демонам. Если кто одержим злым духом, покажи ему лицо поста, и он, оковываемый страхом, удерживаемый как бы какими цепями, станет неподвижнее самых камней, особенно когда увидит в союзе с постом сестру и подругу поста. Это молитву. Поэтому и Христос говорит, сей род не исходит только молитвой и постом. Если же он так прогоняет неприятелей нашего спасения и так страшен врагам нашей жизни, то надобно его любить и принимать с радостью, а не бояться. Если же должно бояться, то бояться надобно пьянство обедения, а не поста. Те, связав у нас сзади руки, предают нас рабами и пленниками жестокому владычеству страстей, как некому свирепому господину. А пост, найдя нас в рабстве и в узах, разрешает от уз, избавляет от жестокого владычества и возвращает на прежнюю свободу. Итак, когда пост и воюет против наших врагов, и освобождает нас от рабства страстям и возвращает на свободу, то какого еще большего надобно тебе доказательства его дружбы к нашему роду? Ведь величайшим доказательством дружбы считается то, когда друзья и любят, и ненавидят тех же самых, кого и мы. Хочешь узнать, какое украшение для людей пост, какая он оборона и защита, подумай о блаженном и чудном роде монашествующих. Они, убежав от мирского шума и воздевши на вершины гор, и построив кельи в тишине пустыни, как в некой спокойной пристани, взяли себе пост в товарищи и сообщники на всю жизнь. Зато он и сделал их из людей ангелами. Да не их одних, но кто и в городах соблюдают его, всех возводит он на самую высокую, на высоту любомудрия. И Моисей, и Илья, сии столпы ветхозаветных пророков, хотя знаменитые и велики были и другим добродетелям и имели великое дерзновение, однако же, когда хотели приступить к Богу и беседовать с Ним, сколько это возможно человеку было, прибегали к посту и на его руках возносились к Богу. Поэтому и Бог лишь только создал человека, тотчас отдал его на руки посту, ему поручил его спасение, как нежной матери и наилучшему наставнику. Ибо заповедь от всякого древа, еже в раи, снедью и снести, а древо же, еже, разумеете, добры и лукавы, не снести, есть род поста. Если же пост необходим в раю, то гораздо более вне рая. Если лекарство полезно прежде раны, то гораздо более после раны. Если оружие было нужно нам еще до начала войны со страстями, то гораздо более необходимо с поборничества поста по открытию такой брани со стороны страстей и демонов. Если бы Адам послушал повеление Божие, то не услышал бы приговора. «Земля иси, и в землю отыдешь» — Бытие, 3 глава. Но как не послушал он того повеления, так за это постигли его смерти, заботы, и горести, и печали, и жизнь тягостнейшая всякой смерти, за это тернии и волчцы, за это труды и болезни, и полная скорбей жизнь. Видел ты, как Бог гневается, когда презирают пост? Узнай же, как он и радуется, когда чтут пост. За пренебрежение поста он наказал преступника смертью, напротив, за уважение к посту избавил от смерти. И чтобы показать тебе силу поста, Бог дал ему власть после уже приговора по отправлению на казнь брать ведомых на смерть с самой средины пути и возвращать к жизни. И это сделал пост не с двумя или тремя или двадцатью человеками, но даже с целым народом, тогда как великий единый город Невитянь лежал уже на коленях, склонил голову к самой пропасти, готов был принять направленный сверху удар, пост, как некая свыше слетевшая сила, исторг его из самых врат смерти и возвратил к жизни. Уже пророк прочитал приговор, как царскую грамоту, о наказании вопиял так: «Аще еще 3 дня, и Ниневия превратится». Ионы, 3 глава. Услышали это ниневитяне и не показали неверия и пренебрежения, но тотчас поспешили к посту все мужи, жены, рабы, господа, начальники, подчиненные, дети, старцы. Даже и бессловесные не были изъяты от этого общественного подвига. Всюду вретища, всюду пепел, всюду плач и вопль. Ибо и сам, облеченный диадимою, сойдя с царского престола, разослал под собой вретище, посыпал пепел и таким образом исхитил город из опасности. Открылось необычайное явление. Порфира уступила вретищу. В самом деле, для чего бессильна была Порфира, то смогло сделать вретище. Чего не сделала диадима, то совершил пепел. Видишь, не напрасно сказал я, что бояться надо бы не поста, но пьянство и объедение. Пьянство и объедение поколебали и грозили неспроверный город, когда он стоял, а пост поддержал его и тогда, когда он колебался и готов был упасть. С постом и Даниил, войдя в ров львиный, вышел оттуда так, как будто был там с кроткими овцами. Львы хоть и кипели яростью и смотрели убийством, однако же не коснулись лежавшей перед ним трапезы, но отказались от этой пищи, тогда как и сама природа возбуждала их и голод, потому что они не ели 7 дней, как некий внутренний палач понуждал их растерзать пророческую утробу. С постом и 3 отрока, войдя в Вавилонскую печь и долгое время пробыв в огне, вышли из печи с телами светлее самого огня. Подивись посту и прими его с распростертыми руками. Если он и помогает в печи, и сохраняет во рве львином, изгоняет и демонов, и изменяет определение Божие, и укрощает неистовство страстей, и производит великую тишину в помыслах наших, то не крайне ли было бы безумно убегать и бояться его, когда столько благ в руках у него? Он, говорят, измождает наше тело до немощи, но чем более внешний наш человек тлеет, тем более внутренний обновляется во все дни. Коринфянам 4 глава. А лучше сказать, если захочешь тщательно исследовать дело, то найдешь, что пост есть мать здоровья телесного. И если не веришь моим словам, спроси об этом у врачей, и они яснее покажут это. Воздержание они называют матерью здоровья, а о болезнях в ногах и о болях головных, об апоплексии, о рвоте, и о воспалениях, и об опухолях, и об бесчисленном множестве других болезней говорят, что они происходят от лакомства и пресыщения, как от самого нечистого источника, нечистой ручьи, пагубной и для здоровья тела, и для целомудрия души. Итак, не будем бояться поста, который избавляет нас от столь великих зол. Не без причины внушаю вам это, но потому что вижу много таких людей, которые уклоняются и бегут прочь, как будто их хотят отдать в руки какой-либо суровой жене, а губят сегодня сами себя пьянством и пресыщением. Поэтому советую, не губите наперед объедением и пьянством, ожидаем от поста пользы. И люди с расстроенным желудком, когда перед тем, как надобно им принять горькое лекарство, наполняют себя излишнюю пищу и потом примут лекарство, то горечь эту вытерпят, а пользы не получат, потому что они затруднили действие лекарства на испорченные мокроты. Поэтому врачи и советуют им ложиться спать, не ужинавши, чтобы вся сила лекарств тотчас же обратилась на излишние мокроты, причиняющие боль. Так бывает и с постом. Если ты сегодня предашься великому пьянству, а завтра примешь врачевство поста, этим сделаешь, что оно будет для тебя бесполезно и бесплодно, и ты хоть и понесешь труд, но не соберешь плодов поста, потому что он всю свою силу употребил против вреда, только что причиненного пьянством. Если же ты приготовишь для него легкое тело и примешь лекарство с трезвой мыслью, то можешь очистить много прежних грехов. Итак, не будем, и вступая в пост, упиваться, и после поста опять предаваться пьянству, дабы не случилось того же, что бывает, когда кто ударяет ногою больное тело, только что оправляющееся от болезни, этим снова повергает его в более тяжкую болезнь. Это бывает и с нашей душою, когда мы в обоих случаях и в начале, и в конце поста омрачаем облаком пьянства трезвость, полученную нами от воздержания.
2: Братья и сестры, вы слушали вторую часть беседы о молитве и посте иеромонаха Николая Генералова, насельника Свято-Пантелеймонова монастыря на Святой горе Афон.

0: Братья и сестры, 154 года тому назад родилась будущая российская императрица-страстотерпица Александра Федоровна Романова. В нашу программу мы включили передачу из дневниковых записей императрицы «Семейное счастье».
1: Никакие сокровища мира не могут заменить человеку потерю ни с чем не сравнимых сокровищ, его родных детей. Что-то Бог дает часто, а что-то только один раз. Проходят, и снова возвращаются времена года. Расцветают новые цветы, но никогда не приходит дважды юность. И только один раз дается детство со всеми его возможностями. То, что вы можете сделать, чтобы украсить детство, делайте тотчас же. Главным центром жизни любого человека должен быть его дом. Это место, где растут дети, растут физически, укрепляют свое здоровье и впитывают в себя все, что сделает их истинными и благородными мужчинами и женщинами. В доме, где растут дети, все их окружение и все, что происходит, влияет на них. И даже самая маленькая деталь может оказать прекрасное или вредное воздействие. Даже природа вокруг них формирует будущий характер. Все прекрасное, что видят детские глаза, отпечатываются в их чувствительных сердцах. Где бы ни воспитывался ребенок, на его характере сказываются впечатления от места, где он рос. Комнаты, в которых наши дети будут спать, играть, жить, мы должны сделать настолько красивыми, насколько позволяют средства. Дети любят картины. И если картины в доме чистые и хорошие, то чудесно на них влияют. Делают их утонченнее. Но и сам дом чистый, со вкусом убранный, с простыми украшениями и с приятным окружающим видом оказывает бесценное влияние на воспитание детей. Великое искусство – жить вместе, любя друг друга нежно. Это должно начинаться с самих родителей. Каждый дом похож на своих создателей. Утонченная натура делает и дом утонченным. Грубый человек и дом сделает грубым. Не может быть глубокой и искренней любви там, где правит эгоизм. Совершенная любовь – это совершенное самоотречение. Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей – не на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером своей жизни. Еще один важный элемент семейной жизни – это отношение любви друг к другу. Не просто любовь, а культивированная любовь. В повседневной жизни семьи, выражение любви в словах и поступках. Любезность в доме не формальная, а искренняя. Естественное. Радость и счастье нужны детям не меньше, чем растениям нужен воздух и солнечный свет. Самое богатое наследство, которое родители могут оставить детям, это счастливое детство с нежными воспоминаниями об отце и матери. Оно осветит грядущие дни, будет хранить их от искушений и поможет в суровых буднях жизни, когда дети покинут родительский кров. Пусть дом ваш будет, как сад, где радость звенит в голосах ребят, и детство наполнено счастьем. Пусть Бог поможет каждой матери понять величие и славу предстоящего ей труда, когда она держит у своей груди младенца, которого ей нужно выненчить и воспитать. Что касается детей, то долг родителей – подготовить их к жизни, к любым испытаниям, которые ниспошлет им Бог. Будьте преданы. С благоговением примите свою священную ношу. Самые прочные узы – это узы, которыми сердце человека связано с настоящим домом. В настоящем доме даже маленький ребенок имеет свой голос, а появление младенца влияет на весь семейный уклад. Дом, каким бы он ни был скромным, маленьким, для любого члена семьи должен быть самым дорогим местом на земле. Он должен быть наполнен тихой любовью, таким счастьем, что в каких бы краях человек потом ни странствовал, сколько бы лет ни прошло, сердце его должно все равно тянуться к родному дому. Во всех испытаниях и бедах родной дом – убежище для души. Сила воли лежит в основе мужества. Но мужество только тогда может вырасти в настоящую мужественность, когда воля уступает. И чем больше воля уступает, тем сильнее проявляется мужественность. Нет на земле более подходящего для мужчины поступка, чем такого, когда мужчина в расцвете своих сил, как малый ребенок, с любовью склоняется перед своим немощным родителем, оказывая ему почитание и уважение. Мы знаем, что когда Господь отказывает нам в нашей просьбе, то выполнение ее было бы нам во зло. Когда Он ведет нас не по той дороге, которую мы наметили, Он прав. Когда Он наказывает или исправляет нас, то делает это с любовью. Мы знаем, что Господь все делает ради нашего высшего блага. Пока живы родители, ребенок всегда остается ребенком и должен отвечать родителям любовью и почтением. Любовь детей к родителям выражается в полном доверии к ним. Для настоящей матери важно все, чем интересуется ее ребенок. Она также охотно слушает о его приключениях, радостях, разочарованиях, достижениях, планах и фантазиях, как другие люди слушают какое-нибудь романтическое повествование. Дети должны учиться самоотречению. Они не смогут иметь все, что им хочется. Они должны учиться отказываться от собственных желаний ради других людей. Им следует также учиться быть заботливыми. Беззаботный человек всегда причиняет вред и боль. Не намеренно, а просто по небрежности. Для того, чтобы проявить заботу, не так уж и много нужно. Слово ободрения, когда у кого-то неприятности. Немного нежности, когда другой выглядит печальным. Вовремя прийти на помощь тому, кто устал. Дети должны учиться приносить пользу родителям и друг другу. Они могут это сделать, не требуя излишнего внимания, не причиняя другим забот и беспокойства из-за себя. Как только они немного подрастут, детям следует учиться полагаться на себя, учиться обходиться без помощи других, чтобы стать сильными и независимыми. Родители иногда грешат чрезмерным беспокойством или неумными и постоянными раздражающими увещеваниями. Но сыновья и дочери должны согласиться с тем, что в основе всей этой чрезмерной заботливости лежит глубокая тревога о них. Благородная жизнь, сильный, честный, серьезный и богоугодный характер – это лучшая награда для родителей за утомительные годы самозабвенной любви. Пусть дети живут так, чтобы родители в старости могли ими гордиться. Пусть дети наполняют нежностью и лаской их годы угасания. Между братьями и сестрами должна быть крепкая и нежная дружба. В наших сердцах и нашей жизни мы должны беречь и растить все красивое, истинное, святое. Дружеские связи в нашем собственном доме, чтобы они были глубокими, искренними и сердечными, должны формировать родители, помогая сблизиться душам. Нет в мире дружбы чище, богаче и плодотворнее, чем в семье, если только направлять развитие этой дружбы. Молодой человек должен быть более вежливым со своей сестрой, чем с любой другой молодой женщиной в мире. А молодая женщина, пока у нее нет мужа, должна считать брата самым близким в мире для нее человеком. Они должны в этом мире охранять друг друга от опасностей и обманных, и гибельных путей. Над каждым из нас всегда парит невидимый ангел-хранитель. Отец, что такое жизнь? Битва, дитя мое, где меткий может промахнуться, а самый зоркий обмануться. И дрогнет сердце храбреца, где враг ни день, ни ночь не дремлет. Та битва целый мир объемлет. Стоять в ней нужно до конца. Для молодого человека жизнь особенно трудна. Когда он вступает в нее, ему нужна поддержка всех, кто его любит. Ему нужны молитвы и помощь всех его друзей. Из-за того, что не хватает любящей поддержки, многие молодые люди проигрывают в жизненных битвах, а те, кто выходят победителями, часто обязаны этой победе любви верных сердец, которая вселила в них в часы их борьбы надежду и мужество. В этом мире невозможно познать истинную цену настоящей дружбы. Каждая преданная сестра может оказать такое сильное влияние на своего брата, которое будет вести его как перст Господа по верной жизненной дороге. В своем собственном доме, на собственном примере, покажите им всю возвышенную красоту истинно благородной женственности. Стремясь ко всему нежному, чистому, святому, в божественном идеале женщины, будьте воплощением добродетели и сделайте добродетель для всех настолько привлекательной, чтобы порок у них всегда вызывал только отвращение. Пусть они видят в вас такую чистоту души, такое благородство духа, такую божественную святость, чтобы ваше сияние всегда охраняло их, куда бы они ни пошли, как защитная оболочка или как ангел, парящий над их головами в вечном благословении. Пусть каждая женщина с помощью Божией стремится к совершенству. Когда у вашего брата появится искушение, тогда перед его глазами возникнут видения такой любви и чистоты, что он с отвращением отвернется от искусительницы. Женщина для него – объект или уважения, или презрения. И зависит это от того, что он видит в душе своей сестры. Поэтому сестре надо стараться завоевывать любовь и уважение брата. Она не сможет причинить большего вреда, если внушит ему мысль, что все женщины бессердечны и легкомысленны, жаждут только удовольствий и желают, чтобы ими восхищались. А братьям, в свою очередь, следует охранять сестер. Свою не полностью осознаем мы силу, что каждый день творим добро или зло. Кого-то злое слово погубило, а доброе кого-нибудь спасло. С Слова негромкие, поступки мелкие, из тех, что сразу нами забываются. Мы им совсем не придаем значения, а слабые от этого ломаются. Отношение к женщинам – вот лучший способ проверить благородство мужчины. Он должен к каждой женщине относиться с почтением, независимо от того, богатая она или бедная, высокое или низкое положение занимает, и оказывать ей всяческие знаки уважения. Брат должен защищать свою сестру от любого зла и нежелательного влияния. Он должен ради нее вести себя безупречно, быть великодушным, правдивым, бескорыстным, любить Бога. Каждый, у кого есть сестра, должен ее лелеять и любить. Власть, которой она обладает, это власть истинной женственности, которая покоряет чистотой своей души, и сила ее в мягкости, чистота помыслов и чистота души. Вот что действительно облагораживает. Без чистоты невозможно представить истинную женственность. Даже среди этого мира, погрязшего в грехах и пороках, возможно сохранить эту святую чистоту. Я видел лилию, плавающую в черной болотной воде. Все кругом прогнило, а лилия оставалась чистой, как ангельские одежды. В темном пруду появилась рябь, она покачивала лилию, но ни пятнышко не появилось на ней. Так что даже в нашем безнравственном мире молодой женщине можно сохранить незапятнанной свою душу, излучая святую бескорыстную любовь. Сердце молодого человека должно ликовать, если у него есть прекрасная, благородная сестра, доверяющая ему и считающая его своим защитником, советчиком, другом. А сестре следует радоваться, если ее брат превратился в сильного мужчину, способного защитить ее от жизненных бурь. Между братом и сестрой должна быть глубокая, крепкая и близкая дружба. И они должны доверять друг другу. Пусть между ними лягут моря и континенты, их любовь навсегда останется преданной, сильной и верной. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на борьбу и ссоры, особенно в священном кругу семьи. Тяжелая работа, трудности, заботы, самопожертвование и даже горе теряют свою остроту, мрачность и суровость, когда они смягчены нежной любовью, так же, как и холодные, голые, зазубренные скалы становятся прекрасными, когда дикие лозы обвивают их своими зелеными гирляндами, а нежные цветы заполняют все углубления и трещины. В каждом доме бывают свои испытания, но в истинном доме царит мир, который не нарушит земным бурям. Дом – это место тепла и нежности. Говорить в доме надо с любовью. Пусть одно только слово, но с любовью скажи. И молитву Господу прошепчи. И ангелов хор ликовать будет. И душа твоя с небом вовеки прибудет. Слышал слово я, тихое, нежное. как дыхание летнего полудня. Принял к сердцу его, так близко я, и навеки его запомнил. В моем сердце, чей стук и биение это слово не заглушает, до последних его мгновений пусть оно в нем жить продолжает. В таком доме могут воспитываться только красота и мягкость характера. Одним из несчастий нашего времени является то, что тихие семейные вечера вытесняются делами, развлечениями, вращением в обществе. Каждая прекрасная мысль, которая приходит на ум ребенку, впоследствии укрепляет и облагораживает его характер. Наши тела, вопреки нашему желанию, старятся. Но почему бы нашим душам не оставаться всегда молодыми? Просто преступление – подавлять детскую радость и заставлять детей быть мрачными и важными. Очень скоро на их плечи лягут жизненные проблемы. Очень скоро жизнь принесет им и тревоги, и заботы, и трудности, и тяжесть ответственности.